тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 сентября, и тема сегодня – «Венец праведности». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Апостол Павел описывает завершение своей жизни. Он знает, что скоро встретится с Господом, и он пишет: «А теперь готовится мне венец правды». Венец — греческое слово «стефанос». Это слово описывало венец, который получали спортсмены, обычно бегуны, после завершения соревнований. Когда бегун или спортсмен завершал соревнование и приходил к финишу, когда заканчивал, его объявляли победителем и на голову возлагали венец. Этот венец, или диадема, означали: «Вот это да! Ты достиг своей цели! Ты превзошел всех, и теперь ты получаешь венец!» Павел приближался к завершению своего жизненного пути, и вместо слов сожаления о своей жизни, вместо сожаления о том, что он сделал, он говорит: «Я не сожалею». И на самом деле я с нетерпением ожидаю встречи с Господом, когда Он наденет на меня свой венец, ведь я, наконец, завершил свой путь, свое ресталище. И Он даст мне награду. Он даст мне венец правды, праведности. Друзья, хочу сказать вам, когда вы придете к финишу, вас тоже ожидает венец. Я хочу, чтобы вы об этом подумали сегодня.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим. Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: Хлеб на каждый день. С Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, как научиться восхвалять не человека, а Божью благодать в человеке. На протяжении последних 15 лет я записываю свидетельства людей, в жизни которых тем или иным образом проявил себя Бог. За эти годы я кое-чему научился и сделал определенные выводы. А именно, никогда не восхищаться человеком, но Божьей благодатью в человеке. Были случаи, когда герои моих передач впоследствии спивались и скатывались на самое дно. Но я решил не снимать этих передач с эфира только по той причине, что никогда не подчеркивал величие человека, но старался подчеркивать величие Бога в судьбе этого человека. Я не делаю передач о людях. Я делаю передачи о Боге в людях. Если мы не верны, Он пребывает верен, написано в послании к Тимофею. Сегодня я твердо убежден, что именно эта духовная чистота моих мотивов и восхваление Божьего в людях создали предпосылку к успеху этих передач. В отличие, скажем, от голливудских звезд, которые как вампиры питаются энергией своих поклонников, я уверен, что сотни тысяч людей питают свой дух напрямую от Духа Святого, которого они видят в судьбах обычных людей, которых я приглашаю в свою студию. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 сентября. Молитвенное бремя. Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Третья книга Царств, 8:28. Иногда, молясь о других людях, вы можете получить от Бога так называемое молитвенное бремя или бремя ходатайства. Бремя – это то, что отягощает ваше сердце, кажется вам крайне важным, то, от чего вы не можете освободиться. Вы можете не знать, что такое молитвенное бремя, и не понимать до конца этот духовный процесс, но иногда вы чувствуете, что обязаны молиться. Некоторые люди призваны молиться о чем-то конкретном. Например, мой муж молится об Америке. Я знаю людей, которым поручено молиться об Израиле. Одна женщина рассказала мне, что она молится о ветеранах войн. Бог дает людям разные молитвенные поручения, чтобы охватить все нужды, существующие в мире. Мы не должны молиться об одном и том же, иначе останутся проблемы, о которых никто не ходатайствует. Постарайтесь увидеть, к чему побуждает вас Бог, и молитесь об этом. Один из способов, которыми Бог обращается к нам, — это молитвенное бремя. Мы не всегда услышим от Него конкретные слова, но при этом почувствуем груз ответственности, беспокойство за чью-то судьбу. Бог тем самым побуждает нас молиться об этих людях и проблемах. Обратите внимание на то, какие молитвенные бремена возлагает на вас Бог, и проявите верность, исполняя их. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь о ком-то, помните, что кто-то другой молится о вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер,

0: посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, может ли Бог одновременно любить и ненавидеть грешника?
1: Хотя это звучит парадоксально и даже невозможно, в действительности Библия говорит о Боге именно это. В Библии много мест, которые говорят о том, что Бог любит людей и любит мир, и, естественно, грешный мир, как, например, Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих сказано: «Ибо так возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть речь идет о мире, который явно грешный, которому нужен Спаситель. Бог посылает Спасителя, то есть Бог возлюбил мир. Вместе с тем, Священное Писание ясно говорит, как, например, 5 Псалом, мы читаем в книге «Псалтырь», мы читаем 5-6 стихи, здесь сказано: «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут перед очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Кроме этого, конечно, Писание говорит много раз о Божьем гневе, который изливается на грешников, на людей, разных людей в разных ситуациях. Наверное, самая большая форма, самая яркая форма этого гнева будет выражена в озере Огненном, куда будут брошены дьявол, ангелы его и все люди, которые были в состоянии вражды против Бога, и они не воспользовались, они не доверили свою жизнь Иисусу Христу. Таким образом, мы видим в Писании и одно утверждение, и другое утверждение. Для многих людей подобные вещи кажутся очень странными, несовместимыми. Но, как мы видим, Священное Писание в действительности представляет нам целый ряд таких парадоксов, которые не находят разрешения в нашей системе координат. Опять мы говорим о знании, которое нам недоступно, оно за пределами круга знания, которое нам доступно. Есть какие-то убогие у Бога, в Его личности особенности, которые позволяют это сделать. Тем не менее, у нас есть несколько факторов, которые помогают нам, понимая Бога глубже, помогают приблизиться хотя бы к ответу на этот вопрос. Библия говорит о том, что Бог свят. То есть Он абсолютно совершен. Это значит, что Бог в Своем естестве не может допустить ни малейшей формы, ни малейшей степени чего-то нечистого, чего-то восстающего против Его статуса владыки Вселенной, и Он не может допустить ничего, что было бы связано с какой-то формой неправды, потому что Бог праведен, Он абсолютно свят, и святость, она и требует абсолютной чистоты в вопросе морали, в вопросе истины и в вопросе признания Божьего владычества. Так вот, когда мы говорим о людях и об их грехах, есть такая форма, некоторые люди говорят, что Бог любит грешника, но ненавидит грех. Проблема такого объяснения заключается в том, что грех – это не вещь, грех – это качество души. Это определенная позиция человека, это даже больше его природа, это его отношение к Богу, к самому себе, к вещам, которые его окружают. Поэтому грех невозможно отделить, невозможно оторвать от человека. По этой причине Божья святость требует возмездия всегда. Вот откуда и есть проявление Божьего гнева. Оно продиктовано с требованиями Божьей святости. Но вместе с тем, Библия говорит о том, что Бог есть любовь. Это качество совмещается с Божьим требованием святости. И поэтому Божья любовь и предпринимает специальную программу, которая известна как искупление, Божий план искупления. То есть Он посылает Сына Своего Единородного Иисуса Христа для того, чтобы Его Сын взял на Себя наше с вами наказание, наказание за наши грехи, чтобы Он понес на Себе то, что предназначается грешным людям. И таким образом, на Голгофском кресте примиряется Божья святость и Божья любовь. и она делает способным или возможным спасение для грешного человека, которого Бог возлюбил. И вот этот текст из Иоанна 3:16, где сказано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», он и помогает нам увидеть эту точку примирения, которая была реализована в нашем Господе Иисусе Христе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Это

заглянем, и с ним мы затянем знакомую песню. Там не будет печали и боль, и обманы останутся здесь. Там к Иисусу заглянем.

Христианские притчи. Урожай. Один зажиточный крестьянин имел много полей с хорошей землей. Он работал усердно, но зерно все же не росло так хорошо, как на поле бедного крестьянина, находившегося рядом с его полем. Богатый крестьянин дивился этому и спросил у своего бедного соседа, что тот делает, чтобы на его песчаной земле все так хорошо росло, каким способом он обрабатывает землю. Бедный крестьянин ответил, «Любезный сосед, разница только в том, что вы сеете иначе, чем я». «А как вы делаете?» «С молитвой», — ответил набожный крестьянин. «В моем амбаре я склоняюсь на колени и молю, чтобы Бог, Творец всей Вселенной, многократно умножил мой посев. Поэтому земля, удобренная молитвой, самое лучшее».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Иисус, мы благодарим Тебя, что Твои небеса манят нас, что Ты ждешь нас. Благодарим Тебя. Твоя любовь воскрешает, Твоя любовь исцеляет наши сердца.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Ответы на вопросы. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Письма и сегодня актуальны. В век информационного бума большинство людей имеют помимо железного ящика с прорезью на калитке или под цифрой квартиры еще и электронную почту, а еще телефон с СМС и личку где-нибудь ВКонтакте. Туда приходят письма и сообщения. Иногда много писем. Мне нравится картина, которую можно было увидеть добрые 30 лет назад, когда уважаемый всеми работник почты стучал к вам в дом и, называя ваше имя, сообщал о письме. Само по себе такое событие было достойно бросания всяких дел. А главный вопрос, что звучал при этом у счастливого получателя – от кого? Этот наиважнейший вопрос предварял и готовил внутри остальные вопросы, на которые могло ответить письмо. И чем более желательно было имя отправителя, чем больше вопросов было к нему, тем ценнее казался конверт из бумаги, тем чаще перечитывался и бережно хранился он в ящиках, в коробках или у сердца. Думая об этом, сочувствую, какую привилегию отняли у сегодняшних почтальонов. Сегодня, заглядывая в несколько своих электронных почтовых ящиков, я прежде всего смотрю на имена отправителей и удаляю многие письма, потому что знаю, они не ответят на мои вопросы. Может, они полны разной информации. Некоторые предлагают заработать миллион, другие расскажут, что и где можно дешево купить, посмотреть, заказать. Но мне не интересно. Имя отправителя мне не по душе. Те же письма, что ценны для меня, храню, а ценны они своими ответами. Мы, а точнее каждый из нас, кто называет себя христианином, как и 2000 лет назад, являемся письмами. Написаны эти письма Духом Божиим, и на них стоит имя Иисуса Христа. Осознаем мы это или нет, в нас есть ответы, что нужны этому миру. Но не будем забывать, самое ценное, что есть у письма, это имя отправителя. Оно как шифр. В свете его вы будете прочитаны. Есть христиане, что скрывают, от кого они. Они непонятны, ждут, что весь мир догадается и, наконец, прочтет их тайный смысл. Не будем такими, не надо. Это желание прославить себя. Представьте себе, что вы на большой встрече, где много незнакомых людей различных профессий, социального положения, имеющих разные достижения. Как много интересных знакомств можно завести. А что, если все они собраны в церкви? Все христиане, и каждый из них – письмо для нас от Христа. У каждого есть ответ. Как здорово, как много помощи и света в Доме Божьем. Но, как всегда, есть «но». Все, что написано в нас, написано через чье-то служение. Чтобы быть письмом Христовым, нужно открыться для служения проповеди и быть готовыми учиться. Ведь это здорово, когда ответы в нас содержательны. Можно и просто, лаконично. Бог тебя любит. Но даже эта простота должна быть написана или, если хотите, искусно выгравирована на сердце. А для этого сердце должно быть податливым. Мы не сами пишем себя. Это нужно понимать. Нас пишут Божьим Духом. Если хотите, я сейчас пишу вас. А кто-то пишет меня. Итак, пусть мир читает нас, как письма, на которых ясно написано имя отправителя и в которых есть ответы. Давайте размышлять об этом.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 сентября.
2: Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Здесь написано, что Господа надо возлюбить не только всей душой, но и всем сердцем и разумом. Наша душа, разумение, сердце должны объединиться. Сегодня многие христиане веруют духом, но разум их осквернен. Одна женщина пришла ко мне на консультацию. Она застала своего мужа за просмотром порнографического фильма, и встал вопрос о разводе. Эта женщина не могла понять, как ее муж, будучи верующим человеком, мог допустить себе такое. А я ей сказал: «Сестра, просто он верующий духом, а разум его мирской». Возлюбленные христиане, настало время, чтобы наш разум также стал христианским. Очень часто мы духом служим Христу, но наш разум остается в демонических оковах. Давайте верить и служить Господу не только сердцем, но и душой и разумом. Когда пара принимает решение вступить в брак, они влюблены друг в друга всем сердцем, душою и разумом. Они начинают жить друг для друга. Пришло время полюбить Господа не только нашим духом, но нашим разумом и всем сердцем, всей сущностью. И это заповедь. Давайте хранить Божьи заповеди. Аминь.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: чтобы воскреснуть навсегда.
1: Иисус, я был среди той толпы и не ведал, что творил. Но ты воскрес и вошел в мою жизнь.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом. Но идя земным путем, дорожите

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам

0: уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, как ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзались внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя – гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Глава 6. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истина, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва по удостоверению оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Книга пророка Сафонии. Глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, и истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. И будет в день жертвы Господней. Я посвящу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посвящу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. «И будет в тот день, — говорит Господь, — вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Глава 2. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня?» Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушним овчарником и загоном для скота». И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Амоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, Моав будет как Содом, и сыны Амона будут как Гомора, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие». Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, ефиопляне, избиты будете мечом моим, и прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня, и покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в разных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я и нет иного, кроме меня». Как он стал разваленную, логовищем для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Глава 3. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его – люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно. Но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним, разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары». В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, Джерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, Джерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот, я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлище, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь.

ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
4: Доброе утро. Сегодня пятница.
3: Так и есть.
4: И в студии сегодня мы, Юрий, Елена Кривонос, для вас в это пятничное утро, чтобы снова поговорить в прямом эфире на какую-то важную тему. На какую на этот раз?
3: Друзья, поговорим о спасении. Что значит быть спасенным? От чего мы спасаемся? Для чего мы спасаемся? В общем-то, нередко эта фраза, а она одна из ключевых в Евангелии, звучит в наших проповедях и, может быть, стала, ну, скажем так, несколько затертой, что ли. Вот она есть и есть. Мы говорим о спасении, но на самом деле не сильно-то как будто и спасаемся. Не понимаем, куда бежим, от чего бежим и, в общем-то, для чего. Поэтому об этом и поговорим.
4: Ну, прекрасно. Если вы смотрите нас в социальных сетях, в прямом эфире, пишите. Пишите, откуда вы, спасены ли вы, почему вы так думаете. Ну, и просто пишите. Будем очень рады. И это также поддержит и наш эфир, и поможет распространить его еще больше.
3: Нередко действительно в церкви задается вопрос. Во всяком случае, мы с таким вопросом сталкивались. Он, что называется, не в бровь, а в глаз. Спасен ли ты, человек, слушающий вот нас сейчас здесь? Спасен ли ты? И человек начинал задумываться, а спасен ли я? И каждый из нас, в общем-то, пытался, наверное, в своих размышлениях за что-то ухватиться, за что-то, на что-то опереться. То есть вот я спасен, а как я действительно знаю, что я спасен? А то ли я нахожусь в таком месте, да, очень надежном, то ли у меня что-то произошло очень значимое, то ли еще что-то произошло. Но, в общем-то, слово-то такое громкое – спасение, спасен. Вот спасение мы еще помним с вами, ну, такую, опять же, скорее комическую фразу из фильма или из книги про великого комбинатора. Ой, простите. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Вот, и мы, с одной стороны, думаем, ну вот что такое спасение, от чего и почему? И, в общем-то, когда задается такой вопрос, спасен ли ты, мы начинаем озираться по сторонам и смотреть, где же та опасность, от которой мы спасаемся, такая, где я нахожусь вот в таком месте, чтобы почувствовать себя очень надежным. И на самом деле, ну, не такой простой ответ, как нам кажется. Людям чаще свойственно, когда они говорят о вечном, говорят, что мы спасаемся, мы в процессе. Ну, то есть, как это происходит? Мы стараемся, мы ходим на собрания, мы Библию читаем. Мы на домашнюю церковь ходим, на домашку. В общем, спасаемся. И возникает вопрос, да, от чего спасаемся? И ответ, от вечных мук ада мы спасаемся. Вот туда мы, конечно, не хотим. Собственно, и поэтому вот мы находимся в таком процессе. Кто-то заявляет, а я спасен, громко заявляет. Почему? Потому что я верю во Христа Иисуса, верую в Него, я спасен. Мое спасение не у меня, а у Него. И у Него, может быть, у этого человека другие мотивы. Если кто-то спасается от ада, то он спасается для того, чтобы жить со Христом. Да, вот спасен здесь, скорее всего, знаете, как избран для какого-то большого дела, для служения, для жизни вечной. В общем, избран, скорее как избран, спасение как избрание. Спасение как избавление, это от ада, и спасение как избрание. И, в общем-то, это две таких больших и глобальных, в определенном смысле, точек зрения, которые... можно сказать, о спасении.
4: Но они не противоречат одна другой.
3: Нет, не противоречат. Нет, конечно. Но, вы знаете, вторая включает в себя и первую. То есть спасение как избрание, оно включает в себя и спасение как избавление. А вот спасение как избавление, в нем есть всегда какая-то недостаточность. Ну, к примеру, давайте рассмотрим спасение как исцеление. Опять же, есть история про слепого, это Марка, 10 глава, когда Христос шел по улицам и в Иерихоне, да, и вот слепой сидел и кричал, Вартимей, сын Тимеев, как раз сидел и кричал, прося милостыни, и услышав, что идет Иисус, он говорит, сын Давидов, помилуй меня, то есть не говорит даже, кричит. И Христос призвал его и спросил, что ты хочешь? Он говорит, прозреть хочу. То есть, смотрите, он кричит ему о спасении. Слово «помилуй» — это слово из лексикона спасаемого. Милость всегда связана со спасением. Вот они как-то... или спасение работает по декларации милости. Вот если милость случилась, значит, обязательно есть спасение. Нельзя помиловать кого-то, не спасая его. Это будет насмешка. И вот Христос слышит эту фразу «помилуй меня». То есть кто-то кричит о спасении. Вартимей, сын Тимеев, слепой, кричит о спасении. От чего его спасти? От болезни его спасти, от слепоты его спасти. И Христос говорит ему, прозри. И он прозрел. И Христос ему говорит, вера твоя спасла тебя. Вот, вот как интересно. Спасла. Вот обратите внимание, не просто исцелила. Спасла тебя. Но скажите мне, вот, когда мы спасаемся... по вере от болезни. Гарантировано ли, гарантирует ли нам это, что мы больше никогда не заболеем?
4: Ну, нет, конечно.
3: То есть мы вроде бы исцелились, о, как здорово, но страх заболеть остается. А вдруг опять заболеем?
4: Ну, есть болезни, которые только один раз в жизни люди. Вот переболел, больше не будет, все, иммунитет выработается.
3: Ну, это хорошо бы так, если бы все, понимаете? И от всех были мы спасены, и тогда мы вообще бы жили бы и не знали бы проблем. Но, к сожалению, страх остается.
4: Ну вот, я думаю, вот эта фраза «спасение утопающих, дело рук самих утопающих», она интересная, она отчасти верна, потому что вот если, если мы посмотрим, например, когда спасают утопающих, да, из воды, то иногда эти утопающие мешают тому, да, кто его спасает. Просто от страха они начинают топить.
3: Так и есть.
4: И поэтому иногда их даже просто как-то обездвиживают легким ударом, чтобы они чуть это сознание потеряли, чтобы вот взять и вытащить. То есть дело рук самих утопающих, иногда наши собственные руки мешают вот нашему спасению. А иногда наоборот, если это спасение, знаете, сколько людей, которые попали в какие-то опасные ситуации, но спаслись только благодаря тому, что кто-то быстро сообразил и что-то скомандовал правильное, там, если пожар, куда-то выйти, вот там выход, или там нагнитесь, пройдите, вот так вот. И слушаясь вот того человека, который знает, как спасти, вот в этом послушании, и многие вот таким образом спаслись от смерти. Вот, может быть, Вот здесь, когда речь идет о спасении вечном по Евангелию, то здесь есть и наше какое-то участие, где-то вот послушать Бога, который говорит: «Придите ко мне, примите, следуйте за мною», да? И есть то, что наоборот не наше, чтобы не мешать Богу, не своими силами спасаться и входить в Царство Небесное.
3: Ну вот смотрите, здесь в обоих этих случаях есть одна очень важная деталь. Спасаться самому, в общем-то, ну, как бы это сказать, помягче, ну, невозможно. Угу. Спасение и есть спасение, когда я, ну, практически не способен контролировать ситуацию. Угу. Когда я могу лишь только довериться. А уже если я доверился, то тогда не рыпаться, да, вот как вот этот утопающий. Когда меня просят протянуть руку, я протягиваю руку, но протянув руку, я уже не дергаю ее назад, я позволяю себя тянуть, и тогда, ну, я спасаюсь. Вот когда, например, не только в воде, в болоте человек тонет. Вот там тоже очень важно не дергаться.
4: Не дергаться,
3: но ухватиться за то, что тебе бросили, и держаться как можно крепче. И понимать, что не твоею силою ты спасаешься, а наоборот, твоим бессилием ты спасаешься. И, в общем-то, если говорить, например, в разрезе исцеления, вот он слепой, ведь он кричит: «Помилуй меня». А само слово «помилуй» говорит о том, что в себе он не находит. Он не предлагает что-то взамен, ему нечего дать.

0: от мира сего развращенного. Это опять же для нашего спасения. Мы как можем спасаться бездействием своим, да, чтобы нас не затянуло обратно. Также мы спасаемся неким действием. То есть бежите, идите, да, блажен муж, который не ходит, как говорят, да, не стоит и не сидит, как написано, да, не ходит на собрание нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит
1: в собрании развратителей.
0: Да, не ходит на пути нечестивых. Да. То есть вот, вот вам, пожалуйста, есть определенный путь спасения и есть некое действие, которое ставит тебя в разряд спасенных.
1: Ну вот Сергей нам пишет, напоминает, что в слове сказано: «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И мы стоим на этом основании, да, но есть и, как там правильно сказано, «Со страхом совершайте ваше спасение». Правильно? Я правильно цитирую?
0: Совершайте.
1: Вот, совершайте спасение. То есть, с одной стороны, вот не отдел, чтобы никто не хвалился, мы спасаемся благодатью, по вере. Но при этом нам надо совершать этот путь спасения как-то дальше. То есть, вот с чего-то начать, отправная точка, все, не отдел. Вот нас Христос поставил вот на этот путь к небу. Не все на нем стоят, я так понимаю. А вот дальше мы идем, или как?
0: Ну, я скажу, да, и дальше мы идем, безусловно. Но что значит совершать спасение? Святой, да, освящается еще. Когда ты спасен на пути спасения, наверное, не очень разумно, так сказать, висеть на одном волоске, да, вот держаться за одну лишь травиночку, как бывает, человек, попавший в яму, хватается за любую веточку, но чтобы только вот выйти из этой ямы. И висеть на вот одной веточке, на травинке, ну, на самом деле неразумно. Укрепляйтесь познанием Господа, укрепляйтесь Его словом, укрепляйтесь Его обетованием, утверждайтесь, делайте свое спасение более совершенным, более надежным. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые тоже нуждаются в спасении, видели надежность этого спасения, видели, что то, что ты предлагаешь, действительно основательно и не приведет снова к тем же самым проблемам, которые у этих людей есть. Вот это очень хорошее свидетельство. То есть мы спасены, мы поставлены на скалу. Но что дальше? А дальше строй дом на этой скале, укрепляй его, строй стены, крышу делай, да, вот делай все, чтобы твое пребывание, оно было надежным, чтобы оно было еще и кроме того, давало пример, было привлекательным. И чтобы, когда придут какие бури, ты мог устоять. Любопытно, что с одной стороны он нас держит, спасая, с другой стороны всегда остается возможность выпасть из этой Божьей благодати, потому что у человека есть свободная воля. И когда человек пренебрегает, он может потерять свое спасение. Во всяком случае, мы так утверждаем. Есть люди, которые утверждают обратное, но... Опять же, те, которые утверждают обратное, они держатся исключительно верою в то, что Бог их не оставит. Но если вдруг кто-то теряет веру, то тогда заявляется, что, наверное, он и спасенным не был никогда. В спасении есть надежность, есть абсолютная надежность. Но как исцеление от заболевания не приводит к абсолютному излечению от этого заболевания, или, скажем так, не приводит гарантии того, что ты никогда не заболеешь. Но если будешь соблюдать определенные правила, то не заболеешь. И даже вот с этим примером мы можем понять, как работает спасение и духовное. Но если ты избавлен от греха, если вытащен

0: из этого мира идолопоклоннического. То есть ты не тонешь в нем уже, ты спасен. Угу. Ну, не надо туда снова бросаться. Не надо туда снова идти, ну, как бы только теперь считая, что я могу делать все, что хочу, и уже никогда со мной ничего не приключится. Я заговоренный, как
1: некоторые. И ничто мне за это не будет.
0: Да, вот нет, абсолютно так не бывает. Но вот смотрите, мы много говорим о спасении как исцелении. И действительно, спасение как исцеление – это одно из действий Божьей благодати. А следующее, Бог нередко спасает нас, избавляя от физической опасности. И, собственно, этому есть масса примеров. Когда, например, в истории из книги Даниила, помните, отроки, которые, Сидрах, Месах и Авденаго, были верными Богу, не захотели поклоняться истукану. Угу. И в итоге были брошены в печь, горящую огнем. И Бог сохранил их, Бог их спас. И интересно, что они говорят Навуходоносору, что царь, Бог силен нас избавить от руки твоей, но даже если так не произойдет, мы все равно истукану поклоняться не будем. И когда они были избавлены, угу, когда огонь никак им не повредил, Навуходоносор говорит такую фразу: кто может так спасать, как этот Бог? Если Бог больше, чем этот, кто может так спасать? Вот обратите внимание, для Навуходоносора, который, в общем-то, ну, был человеком довольно религиозным, он ведь проводил религиозную реформу с его точки зрения. Он ввел единобожие по-своему.
1: В своем лице.
0: В своем лице, не только в своем. Вот этот истукан, это же было определенное единобожие. Все должны поклоняться не каким-то там своим богам, а только вот этому, единственному. Вот смотрите, на него он золотой. Но что любопытно, качество, да, или, скажем так, силу спасения, силу Бога он определял по тому спасению, которое совершилось этим богом. Вот он приготовил наказание жесточайшее. И кто может помешать? Вот они брошены уже в огонь. Но Бог делает огонь, ну, как бы так сказать, безвредным для этих молодых ребят.
1: Интересно, что все-таки в этом огне кое-что сгорело.
0: Сгорели их веревки.
1: Их веревки, да, которыми они были связаны. То есть мало того, что огонь не навредил, он еще их освободил.
0: Да, но обратите внимание, есть свобода, есть спасение, есть спасение от наказания, есть спасение от огня этого языческого мира, да, и любопытно, что есть некий выбор вот этих ребят, которые говорят, что а мы все равно истукану поклоняться не будем. Избавление нас от физической опасности нередко сопряжено еще и с испытанием. Мы проявим верность божественной истине, проявим ли верность Его Слову. Он силен избавить, но даже если не избавит, Он проведет. Проведет и через огонь в том числе. И, как пишет Давид в 22-м псалме, «Пойду ли долиною смертной тени, а твой жезл и твой посох, они успокоят меня». То есть не убоюсь. И вот здесь избавление, как спасение, как избавление от физической опасности, оно имеет тоже некое совершенное действие, когда человек уже не переживает, что с ним может что-то произойти, потому что знает, как Бог может его избавить. И мы видим, что это нередко происходило и с учениками Христа. И сам Христос о себе говорит, когда идет на страдания, что он силен уйти от этих страданий, но не делает этого, потому что хочет быть послушным отцу, а кроме того, ну, он делает это добровольно, для того, чтобы были...
1: По любви к нам.
0: По любви к нам, чтобы мы были спасены. Ну вот, кроме того, есть еще одна сторона спасения, когда Бог спасает нас от наших личных врагов. А здесь мы вспоминаем историю Есфири, когда некий человек, Ахан, которого используют, явно используют сатана для того, чтобы погубить весь народ израильский, погубить не только Мардохея, который ему не кланялся, но и вообще весь израильский народ погубить. И Бог видит этого врага. Бог допускает, что этот враг ходит рядом с его народом. Бог допускает, что этот враг угрожает, строит планы какие-то определенные. При том, что лично ему они ничего плохого не делали. Ну, не поклонился, не пал на землю. Стоял и стоял, как бы. Может быть, только голову склонил этот Мардохей, да как он посмел-то. Вот оскорбился уж. Ну, вы знаете, это такая дьявольская на самом деле стратегия. Найти любой повод, чтобы зацепиться. Или уже унижать, втаптывать в грязь, пока уже там ничего не останется. А тут, ну, Мардохей, собственно, и не пошел на это. Это, знаете, для нас всегда должно быть определенным уроком. Нельзя позволять тем врагам, которые вот наши враги, что называется, по роду своему, да, по определению, которые просто нас ненавидят, нельзя с ними и невозможно с ними договариваться. Потому что все, что они будут делать дальше, это все дальше и дальше и сильнее давить на нас, заставляя делать что-то, что вот, ну, противно благочестивому человеку. Поэтому здесь...
1: Ну, эти враги в нынешнее время часто это не люди, это духовный мир. Такой бесовский дух.
0: Ну, с бесовским миром никто никогда ни о чем не договорится. Да. Понимаете, это бесполезно. Но бывают люди, которых использует дьявол, и они становятся нашими врагами. И вот Господь обещает нам избавление от этих личных врагов. А когда Ахан задумал самое такое злое действие, они даже столб поставили. Да. На котором вот повесить собирались Мардохея. Сам он на нем повис. Вот, Бог развернул все так, что как раз-таки народ его был спасен, а все враги его были уничтожены. Иногда, знаете, Бог дает врагам нашим проявить себя, что называется, во всей красе, ну, как египетскому фараону, например, чтобы совершить над ним мщение. Вот так называемое, когда человек вот абсолютно отдает себя в руки какому-то злу, вот он доходит до безумия в этом зле, он готов, несмотря ни на что, делать негодное и злое, в конце концов, делая свой основательный выбор, ну, Бог совершит над ним мщение, Бог его накажет. Ну, если мы так можем выразиться. А мы будем спасены и избавлены. Вопрос только вот в чем. Чтобы мы по жизни своей не создавали подобных врагов. Ну, каким образом? Кто крал, впредь не кради, да? Потому что ты тогда становишься врагом не только человеков, но и Бога. Да? Что, ну, они, может быть, и не думали о тебе что-то плохое, и не собирались в отношении тебя что-то плохое сделать. Но, извините, ты живешь нечестиво, хоть и говоришь, что ты благочестивый человек. А вот в этом случае, конечно же, эти самые враги, они становятся неким бичом для тебя. И это не раз было в истории израильского народа, когда они в очередной раз отступали от Бога, Господь вразумлял их, как раз посылая какого-то неприятеля. и этот неприятель, ну, создавая для них проблемы, заставлял их обращаться к Богу. И они, обращаясь к Богу, ну, уже как-то искали избавление, искали спасение, искали милости от Господа, ну и получали эту милость для себя. Поэтому Бог силен избавить нас от врагов. Вопрос в том, считаем ли мы Бога с другом своим, да, настолько, чтобы совершенно полагаться на Него в тех случаях, когда с нами что-то может происходить.
1: Прервемся на выпуск новостей.
2: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, продолжаем нашу беседу.
1: Да, приветствуем всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру в студии Юрий Елена Кривонос. Мы говорим о том, что значит быть спасенным по Евангелию. Вот в Евангелии, я вспоминаю, есть такая история, притча, да, о вдове, которая к неправедному судье ходила, и там какая-то тяжба у нее была, что-то ей надо было решить, какой-то вопрос, а этот судья, поскольку был неправедный, не хотел ее принимать, но она так настойчива была, что вот в конце концов он принял, и вот Христос говорит, если неправедный судья вот так поступает, то тем более праведный Бог, он услышит. И вот такое место Писания: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, но сказывая вам, что подаст им защиту вскоре. Но вот это вот день и ночь вопли, ведь это какая-то боль, которая, ну, когда человек вопиет, не переставая, в небо, нам хочется, ну, вообще, чтобы, в принципе, ничего с нами не случалось. А если вдруг что-то и случилось, то мы только вскрикнули в небо, чтобы оно вот сразу и как-то решилось. Но бывает, что очень долго не решаются какие-то наши вопросы, и мы чувствуем себя в какой-то западне. Вот как здесь вот этот вот вопрос спасения, избавления от наших проблем?
0: Ну, смотрите, я, размышляя над этим местом Писания, нередко думал, что оно требует от меня, ну, определенных усилий. То есть я должен...
1: Да, вопить день и ночь.
0: Вопить день и ночь, да. А дело в том, что далеко не всегда у людей есть силы даже вот на подобный день и ночь, на подобный вопль. Но мне думается, что это место Писания на самом деле говорит не о нас, а о Боге. Для Него и день, и ночь наши одинаково открыты. Ночью ли мы будем стенать, днем ли мы будем плакать и горевать, или просить защиты, а молча ли мы будем это делать, или громко. Он видит, Он видит. Сказывая вам, говорит Христос, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре. То есть Он планирует для нас защиту. А другое дело, что, знаете, Бог хочет, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. С одной стороны. С другой стороны, любое дело достигнет своего, наверное, какого-то апогея, чтобы предстать пред Божий суд, должно совершиться. И нечестивые, которые нередко становятся врагами благочестивых людей, или даже личными врагами, тоже должны дойти до определенного уровня нечестия. Да, порой нам кажется, что... Ну, не то, что кажется. Нам не хочется быть вот этим инструментом в руках Божьих, инструментом Его суда. Нам хочется просто быть избавленными. Но, Господи, прежде чем случилось с нами, где-то пусть издали там туча, и ты сразу уведи нас в какое-то теплое, хорошее место, в какую-то гавань, где мы будем наслаждаться солнышком, и будет все вокруг нас для нас и замечательно. Но нет, вот она буря, вот она надвигается, вот она рядом, и молнии, кажется, в нас целят. Но... Вот так было с фараоном, с египетским. Казалось, Господи, ну возьми ты просто, наведи сон на этих египтян, и пусть спят себе, сны хорошие видят, а нас выведи. Но, вы знаете, мы так устроены порой, что мы свое спасение по-настоящему способны оценить только тогда, когда по-настоящему оцениваем беду. когда мы видим, насколько она губительная. Израильтяне бы не вышли никогда из Египта, там было хорошо, они жили в дельте Нила, они пользовались всеми благами этой цивилизации, поэтому египтяне их так ненавидели, а они же были пришлым народом. И если бы с ними не стало приключиться плохое, если бы какой-то следующий фараон не захотел их всех уничтожить, убивая их младенцев мужеского пола, а потом увеличивая им работы, а потом, когда Моисей пришел их избавлять, еще сильнее ухудшая их положение, вот тогда вдруг спасение понадобилось, тогда вдруг ради этого спасения они были готовы все оставить, оставить свои дома, оставить все, о чем они тут же стали сетовать, как только были избавлены. Вот понимаете, а если бы мы не понимали, что над нами нависает, да мы бы никуда и не двигались бы. Ну, Господи, отдай нам просто все, что мы хотим, и врагов от нас убери, а мы будем тут жить, и будет нам хорошо. И куда бы мы ни где бы мы ни появились, вдруг, Господи, пусть все здесь будет для нас. Да не будет. А дар спасения должен быть оценен, должен быть принят. Принят как спасение, а не как нечто, что можно поставить в дальний угол, забросить на самую верхнюю полку. Ну, ладно, спасенный, ладно. Мне и так неплохо, конечно, да, но если нужно еще и числиться где-то спасенным, ну, давайте, ради вашего спокойствия я согласен. Нет, Бог будет проводить, порой через драматические обстоятельства. И личные враги наши здесь как раз нам напоминают. Напоминает. Это, кажется, не вяжется с божественной благостью и любовью. Но, извините, мы в таком мире живем. Христос говорит: «Гнали меня, будут гнать и вас». Разве не мог он так сделать, чтобы ему постилали ковровые дорожки, как звездам Голливуда? Это, собственно, дьявол ему так и предлагал. Нет, он отказывается. Он отказывается от подобной чести, она ему не нужна.
1: Но он вообще говорит: горе вам, если все будут говорить о вас хорошо.
0: Горе вам, да. И кроме того, когда мы послушны Богу, обязательно это вызовет конфликты с каких-то сторон. А люди будут недовольны нашим поведением. Мы будем проблемой. Мы будем проблемой, а проблема всегда переходит в какое-то личное качество, когда ты становишься помехой каким-то нечестивым делам. И человек вынужден делать выбор. Он и не хотел бы быть плохим, он хотел быть как все, но рядом с тобой он выглядит негодным. И ему надо либо каяться, либо что-то с тобой сделать, чтобы ты не мозолил глаза. А так и появляются, собственно, личные враги. Ты мешаешь. Ты мешаешь делать нечестивые дела. Ну, что тогда в этом случае? Ну, тогда вот тогда начинаются проблемы. Бог говорит, что Он избавит. Он действительно нас избавит. А следующий любопытный факт спасения. Бог спасает и от политического гнета. Когда угнетение идет по национальности, например, по роду, по расе, по государственной принадлежности, по языку. А любое подобное угнетение противно Богу. И, в принципе, здесь это порой непросто. И для того, чтобы подобное избавление произошло, нужно гораздо больше времени, чем просто избавление от личных врагов. Но, тем не менее, любые режимы, вот такие человеконенавистнические, да, они пали. Они пали, и Бог давал народам избавление от них. И особенно тогда, когда эти режимы, они выступали против его народа. Ну, возьмем хотя бы ту же самую Римскую империю. Угу. Ну, в общем-то, толерантная довольно империя. Собственно, и слово «толерантность», оно оттуда и пришло, это латинское слово. Они готовы были поклоняться всем богам. Но вдруг появляются христиане, которые другим богам не поклоняются, и которые в определенном смысле отделяют себя от общества. Но даже не это самое страшное. В среде христиан ломаются устои, в такой вот, как бы это сказать, глобальной традиции, где господин есть господин, а раб есть раб, где одни все, а другие ничто. А в церкви все являются детьми Божьими. И причем эти дети Божьи заявляют, что рабами они были, что господами они были, они одинаково спаслись от вот этих всех условностей ради того, чтобы быть детьми Божьими.
1: И теперь они братья и сестры друг другу.
0: И теперь они братья и сестры друг другу. И это, конечно, вызывало в Римской империи страшное негодование среди вот, особенно знати. И гонения на христиан устраивались раз за разом. Это был политический гнет. Запрет на собрание, требование поклоняться алтарю императора, которого считали божественным. В общем, тем или иным образом от них требовали выразить лояльность. Но причем выражение этой лояльности было не в соблюдении закона, а в том, чтобы они поступились заповедью Господней. Заповедь Божия или любовь Христова, или Христова любовь как заповедь, она, ну, скажем так, она не противоречит закону. Но представьте себе, если закон требует, например, чтобы вы на собрания свои, христиане, не пускали рабов вот в те времена, или наоборот, чтобы вы не затягивали туда господ, ну, каких-нибудь людей с особым званием, с особым родом или с особой национальностью какой-то. Вот вы пришлые, вот вы сами там себе собираетесь, а нас никого не втягиваете. Вот этих и вот этих, ни знатных, ни незнатных. А как мы можем не говорить о любви Христовой? И мы же не говорим против власти. Наоборот, мы говорим, что слушаетесь власть. Но мы не можем заткнуть Дух Святой, Дух Божий и благодать Христову. Мы сами ею спасены, она говорит в нас. А вот это как раз становится проблемой. И тогда случаются политические гонения. В том или ином обществе, в том или ином виде и форме они происходили. И, на мой взгляд, нет ни одного государства, где не были бы притеснения в ту или иную пору, временной отрезок, так или иначе. Это конфликт власти. Это конфликт власти Божией и власти человеческой. Когда власть человеческая вдруг считает, что она выше, чем Божия. Тогда она начинает людей делить одних на других, там, и, в общем-то, возникают самые извращенные формы человеческой власти. Ее нет совершенно и так. Даже самая благочестивая власть человеческая несовершенна. Несовершенны законы, несовершенны правила и порядки. Все время это будет вызывать определенный конфликт. Поэтому избавление от политического гнета в определенном смысле, в глобальном смысле, произойдет с пришествием Христовым. Второе пришествие Христова ознаменует окончательное пришествие Его Царствия. И тогда, как сказано, да, все цари преклонятся перед Ним, все положат власть свою перед Ним. И если кто-то не делает этого сегодня, не разумеет и противится Христу, то, ну, завтра он это все равно сделает, потому что Христос придет, и его царствие наступит. и царствие это будет одно. И это как раз то, что не понимал, например, не понимают многие и не понимали многие императоры древнего мира, особенно языческие, которые равняли себя с богами, египетские или фараоны, или вавилонские правители, или даже древнегреческие какие-то цари, римские императоры в том числе. Ну, скажем, просвещенная христианская Европа, ну, как-то там в ней императоры старались угождать Богу. Но все равно, если мы посмотрим на личную жизнь каждого из них, понимаем, что она далека была от благочестия истинного. И понимаем, что все равно Царство Божие – это царство, которого мы ожидаем. Но, ожидая его, не конфликтуем с властью, но, тем не менее, остаемся верными Богу, потому что верим в Его избавление. Ну и самое важное, наверное, о чем стоит говорить, сторона спасения, это освобождение наше от греха.
1: Вот, наконец-то мы к этому пришли. Мне кажется, это первое, нет? С чего?
0: Ну, это наиважнейшее, понимаете, но мне кажется, что к пониманию этого мы приходим не сразу. Потому что чаще всего проблемами нашими мы видим как раз-таки внешние обстоятельства. Мы нуждаемся в исцелении, мы боимся, что с нами что-то произойдет, мы сталкиваемся с враждебностью. А кроме того, нам кажется, или, может быть, действительно это так, мы живем в таком обществе, в таком государстве, в котором нас притесняют, mm-hmm. да, и нам хотелось бы избавиться, да. И мы не замечаем за всем этим, что нуждаемся прежде всего в спасении от греха. Мы нуждаемся в спасении от греха. И если бы мы поняли только это, и если бы вот это спасение обрели, то все остальное, как будто, знаете, уже включено. Угу. Да, мы нуждаемся во всем остальном, но есть главное. Все остальное приходящее и все остальное внешнее. Угу. Ну, в конце концов, некоторые могли куда-то бежать и убегали, и в свое время старообрядцы, например, бежали далеко на Урал или за Урал, в сибирские леса, mm-hmm. и жили себе там, как хотели. Трудно, непросто, но жили. Mm-hmm. Жили и, в общем, наверное, благодарили Бога за свое избавление. Ну, а что делать с греховностью, с нашей греховностью, mm-hmm. сущностью? Мы ведь ее с собой носим. Mm-hmm. Куда бы мы ни побежали, она с нами остается. И от греховности человеческой и все проблемы-то, все вышеописанные.
1: Ну так и апостол Павел причитает, говорит, бедный я человек.
0: Бедный я человек. Кто?
1: Кто избавит,
0: избавит меня от всего греховного тела плоти? И не избавишься же, оно дано нам, мы в нем уже живем. Mm-hmm. И кроме того, имеем обетование спасения тела нашего, что и оно будет спасено и избавлено от нашей греховности. То есть верим в преображение Христова. Поэтому здесь вот в этом смысле, кстати, мы спасаемся. Потому что святой да освящается еще речь не только о духовном, но и о материальном, о телесном тоже. Угу. Если я где-то что-то позволял себе, понимаю, что да нет, не стоит больше. И хотя бы ради того, чтобы тело мое здраво было и покорно было мне тело мое, чтобы оно не превращалось в плоть похотливую, да, а чтобы оно было храмом Духа Божьего. И здесь нужна постоянная работа, здесь нужно заботиться о храме своем, потому что храм-то это твой, как бы, но ты в нем как будто распорядитель, чтобы в нем жил Дух Божий, mm-hmm. чтобы это был храм Божий, чтобы тебе разделять жилище с ним. А здесь, конечно же, нужно избавление от греховности нашей. И да, вопияли о избавлении от греха вот здесь действительно вопиять и стоит. И в древние времена, ну, давайте с вами прочитаем тот же самый 38-й Псалом, 9 стих. «От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному», говорит Давид. Вот что интересно. Он понимает, что если погрузится в беззаконие, если позволит себе расслабиться, то действительно поругание придет. Любопытно, что вот история такая Давида, когда некий Симей злословил его, и Давид повелел не трогать Симея, говорит, Господь повелел ему делать так. Почему? Видимо, что-то за собой замечал Давид. Понимал, что он несовершенный человек. И знает, что Бог иногда вот вводит нас в ситуации, где нам стыдно. Где кто-то злословит нас. Но у меня тоже бывали такие ситуации, где я поступал, ну, как если бы кто-то сказал, по плоти, да? А меня обличали. Меня обличали, и мне было стыдно. И, Господи, ну почему вот ты так допустил, что я себя вот так проявил? Не достало у меня сил. Тот же самый Давид, он помнил, как он трусливо притворялся безумным перед царем филистимским. И плохо ему было потом. И вот об этом он молится, Господи, ну вот избавь меня, чтобы потом какой-нибудь безумный, да, человек, который абсолютно, ну, далек от Бога, да, вдруг брал мои грехи и мою веру и тыкал меня носом. Он понимал это в Ветхом Завете и молился об избавлении. Вот что интересно, не хвалился тем, как он замечательно над собой поработал, а просил об избавлении. А грех очень греховен. И об этом пишет апостол Павел. Грех крайне грешен. Вот он даже не находит другого слова. Например, крайне негоден или крайне опасен, или еще. Он говорит, крайне грешен. Грех – это грех. Нарушение заповеди Божией и оно понесло за собой столько последствий тяжелых для человека, что сказать что-то, сравнить одним только сравнением, ну, как будто бесполезно. И он говорит, да, мы нуждаемся. Ну, возьмем хотя бы, давайте, пожалуйста, 50-й Псалом, 16-й стих, где опять же Давид пишет, «Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду Твою». О чем он здесь говорит? Ведь вверху он пишет, научу беззаконных путям твоим, а нечестивые к тебе обратятся, избавь меня от крови. То есть, Господи, ну, избавь меня от ситуации, где я, вот не подумавши, схвачу меч или выброшу свой кулак, да, разобью кому-то нос и, вот что называется, святым кулаком, да, по чьей-то грешной физиономии. Вот мы-то говорим это с некой иронией и с юмором, а на деле-то потом неприятно-то. И хочу научать беззаконных путям твоим, Господи, с одной стороны. С другой стороны, не хочу кровь проливать. Не хочу, чтобы это все приводило вот к такой ситуации. Потому что, когда наша греховная натура вдруг вырывается наружу и начинает творить, как нам кажется, некие божественные правила, все это превращается в жуткое притеснение и в религиозные войны. Поэтому, ну, не дай Бог, конечно, прежде чем, как написано, да, вытаскивать сучок из глаза брата, вынь бревно из своего. И мне здесь нужно избавление. Сучок-то из глаза брата я выну, а бревно из своего не выну. Тяжеловато бревно. Кто бы помог вытащить?
1: Писание говорит, вынь прежде из своего глаза. Значит,
0: а как вынь? Вот если брат не может вынуть сучок, а как я выну бревно? Вот понимаете, мне помощь нужна. Господи, ну, да, заслоняет мне бревно мое взгляд на брата моего. Сам я грешен, сам я грешен. Mm-hmm. И апостол Павел говорит такую фразу: как ты, обличая другого, делаешь то же. Mm-hmm. Тебе кажется, что знание законов праведности делает тебя особенным, особо святым. Mm-hmm. Знание – хорошо. Принадлежность к чему-то высокому – хорошо. Но поведение твое каково? Ты нуждаешься в избавлении. «Придите, купите у меня мазь, — говорит Христос, — которую вы можете помазать глаза ваши, чтобы вам исцелиться, чтобы вам видеть, и одежды у меня возьмите праведные». О собственном избавлении, избавлении от греха, мы должны беспокоиться гораздо больше, чем об избавлении других. Другим просто помоги, вот сделай доброе, послужи, покрой любовью, ну, наставь, безусловно, конечно, особенно если у тебя есть слово наставление, пророчеству, если у тебя есть пророческое слово, спой псалом, почему нет? В церкви есть как послужить, а помолившись за исцеление, можно помазать человека елеем, и если соделал грехи, простятся ему. Понимаете, вот всегда мы подходим к чему-то важному, к корню мы подходим, потому что корень всех проблем человеческих – это, конечно, греховность человеческая. Грех наш отделил нас от Бога, непослушание наше. И Бог, протягивая нам руку, напоминает, что эта рука пронзенна гвоздями за грех наш. А потому и избавляемся им мы прежде всего от нашей греховности. В Царстве Небесном не будет болезни, не будет притеснения, не будет каких-то политических партий, не будет рас, национальностей и каких-то сословий. Будут верующие, любящие Бога люди, которые живут в Его любви, но прежде чего там не будет никогда. Это греха и непослушание Богу. От него совершенно там избавляемся. А здесь происходит наше избавление. Ну, вот как-то так.
1: Да, есть над чем поразмышлять снова. Спасибо, друзья, спасибо за ваши комментарии, спасибо за вашу поддержку. Скачивайте наше приложение, если вы еще не установили на свои телефоны, чтобы 24/7 под рукой всегда у вас было хорошее слово, хорошая музыка и больше и больше вдохновения, ну и сил нам, чтобы совершать вот этот наш путь и не потерять спасение.
0: Благословение всем!

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
4: Радио «Пилигрим».

Псалом 19. Да услышит Всевышний тебя в день печали и пошлет свою помощь с вершины Сионской, чтобы песни веселые

снова звучали на цветущих полях у горы Елеонской. Да соделает тучным твое всесожженье и исполнит все то, о чем сердце мечтало, когда в храм освященный войдешь для служения под мелодию флейты и звуки кимвала. Гордый хвалится мощью своей колесницы, воин острым мечом, а иные конями. Мы же хвалимся силой Господней десницы и по милости Божией прожитыми днями. На рассвете враги пошатнулись и пали. Наши крепкие ряды, как и прежде, до битвы. Высекайте резцом на гранитной скрижали для потомков слова сокровенной молитвы. Когда будем взывать, ты услышь нас, о Боже!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

Как защититься сложно порой бывает. Видеть вокруг надменные лица, вроде не так все принялось. Да на кредитке жизнь замагнитилась, вот так и все пройдет.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Гренландия. Начиная с 15 века, исследователи возвращались с Дальнего Севера с дикими и таинственными историями об отдаленной земле, где живут жестокие волосатые карлики и единороги, о загадочных призраках и ледяных крепостях. Даже мощь передовых технологий не смогла ослабить миф о Гренландии. Северное сияние, бескрайняя тундра, сверкающие колонны ледяных скал и гигантские ледники, от которых откалываются айсберги. Холод, снежные хижины иглу, собачьи упряжки и известные своей молчаливостью инуиты. Только так можно описать мифическую Гренландию. Более 3/4 территории страны покрыты льдом. Издревле народы, проживающие в столь суровых краях, сформировали уникальную систему питания, практически отсутствующая термообработка блюд и множество специфических способов приготовления, направленных на компенсацию недостатка некоторых витаминов и ферментов, свойственная местной природе. Рыба и морепродукты в гренландской кухне используются практически во всех видах – сыром, соленым, квашеным, сушеным, мороженым, знаменитая строганина, печеным в золе, но их не варят и тем более не жарят. Национальное лакомство эскимосов – китовое сало со слоем хрящевидной кожи – матак. Его едят сырым и без добавления приправ. Традиционной едой гренландцев считается свежее мясо морских млекопитающих, причем даже не свежее в обычном понимании этого термина, а взятое еще с буквально живого моржа, тюленя или кита. Широкое применение имеет кровь животного, часто употребляемая непосредственно из вены или в смешении с парным оленьим молоком. В Гренландии много деликатесных блюд. Вяленый палтус и амасат, печень трески, креветки и крабы во всех видах, а также мясо акулы и яйца морских птиц. Как и кухня, семейные традиции могут показаться странными для европейца. Брак заключался, когда девушке исполнялось 14-15 лет и традиционно родителями пары, и часто отражал желание укрепить связь между семьями. В некоторых частях Арктики мужчины также практиковали традицию красть свою жену из соседнего лагеря. В этих случаях семья позже праздновала свадьбу вместе, а затем женщина присоединялась к территории мужа. Женщина-девица, родившая ребенка от случайного мужа, по ношению не подвергалась, но составить партию с холостым и молодым мужчиной было труднее. Ее удел был вдовец или пожилой мужчина. До христианизации полигамия была обычной среди инуитов. Внебрачные отношения были приемлемы, особенно во время длительных охотничьих поездок. Были так называемые игры по угасанию ламп с ритуальным обменом партнерами. Это помогало иметь здоровых детей в очень закрытых маленьких сообществах. Кочевой образ жизни, постоянный холод, высокая смертность не способствуют продолжению рода. Если муж попросит жену перейти к соседу или провести ночь с малознакомым гостем, то та с готовностью выполнит свой долг. Главная цель женщины – создать жизнеспособное потомство, которое невозможно родить в маленьких, замкнутых обществах. Опытным путем инуиты выяснили, что только так можно снизить риск возникновения врожденных заболеваний. С колонизацией эти обычаи приводили к большим конфликтам. С одной стороны, они считались миссионерами греховными, с другой, они интерпретировались как сексуальный произвол и использовались в своих интересах, часто приводя к проституции и сексуальной эксплуатации. Всемирную известность получил способ здороваться, которым пользуются влюбленные мужчина и женщина. Пара трется носами друг об друга. Раньше считали, что традиционный поцелуй некомфортно использовать из-за мороза. Европейцы думали, что влюбленные боятся обморозиться. Инуиты трутся носами, потому что это единственная свободная от одежды область на теле. Большая часть гренландцев считает себя приверженцами лютеранской церкви, национальной церкви Дании. Несмотря на это, во многих сообществах и поселениях до сих пор живы традиционные верования инуитов. Они придерживаются определенных ритуалов, касающихся взаимоотношениями с духами умерших предков. К ним также относятся обычаи, целью которых является выражение благодарности медведям, китам и другим животным после их убийства в в результате охоты. Ни один инуит не убьет животное просто так, без нужды. Не выбросит ставшую старой или ненужной вещь. Не закричит на другого человека и не будет просить что-либо без особой причины. Страна северного сияния и практически вечного холода, ледяных торосов и невероятной красоты фьордов. Страна тишины и покоя. Земля, почти не затронутая деятельностью человека. Это и есть современная Гренландия.
1: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Гордонстоун. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, призывал ли Павел имитировать его поведение. В русском синодальном переводе есть заявление апостола Павла, которое звучит следующим образом. «Подражайте мне, как я Христу». Я понимаю, что многие версии перевода этого текста звучат как «imitate me» английские, то есть как будто Павел призывает имитировать его, то есть производить с точностью, подделываясь под кого-либо. Так объясняет слово «имитация» большой толковый словарь. Но это никак нельзя воспринимать буквально. Есть другие переводы, более точно раскрывающие суть заявления апостола Павла. Например, он использует выражение «follow my example», то есть «следуя моему примеру», то есть «смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Это куда более точный призыв следовать и подражать не человеку, пусть даже и апостолу, но Божьему образу в человеке. Как он сам пишет несколькими стихами выше, «что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то есть это не твое, а ты получил, что хвалишься, как будто не получил?» Предполагая, что все достойное похвалы, чем можно похвалиться, не является твоим, но полученным от Бога, а значит, всецело Божьим. В этом и кроется вся суть наших рассуждений. Как только я воодушевляюсь мужеством, верностью или подвигом человека, не умея признавать это Божьим в человеке, я становлюсь на опасную дорогу подражания своему герою. Это неизбежно приведет мой дух к поражению, потому что всякий раз, следуя за Богом, я питаюсь от Божьего Духа. А когда я следую за человеком, мой кумир питается энергией моей души. Мы уже говорили об этом в одной из передач. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Рейнер. Сегодня 11 сентября, и тема сегодня – «Венец праведности». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Апостол Павел описывает завершение своей жизни. Он знает, что скоро встретится с Господом, и он пишет: «А теперь готовится мне венец правды». Венец — греческое слово «стефанос». Это слово описывало венец, который получали спортсмены, обычно бегуны, после завершения соревнований. Когда бегун или спортсмен завершал соревнование и приходил к финишу, когда заканчивал, его объявляли победителем и на голову возлагали венец. Этот венец, или диадема, означали: «Вот это да! Ты достиг своей цели! Ты превзошел всех, и теперь ты получаешь венец!» Павел приближался к завершению своего жизненного пути. И вместо слов сожаления о своей жизни, вместо сожаления о том, что он сделал, он говорит: «Я не сожалею». И на самом деле я с нетерпением ожидаю встречи с Господом, когда Он наденет на меня свой венец, ведь я, наконец, завершил свой путь, свое ристалище. И Он даст мне награду. Он даст мне венец правды, праведности. Друзья, хочу сказать вам, когда вы придете к финишу, вас тоже ожидает венец. Я хочу, чтобы вы об этом подумали сегодня.
1: Радио «Пилигрим».
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 сентября.
2: Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Здесь написано, что Господа надо возлюбить не только всей душой, но и всем сердцем и разумом. Наша душа, разумение, сердце должны объединиться. Сегодня многие христиане веруют духом, но разум их осквернен. Одна женщина пришла ко мне на консультацию. Она застала своего мужа за просмотром порнографического фильма, и встал вопрос о разводе. Эта женщина не могла понять, как ее муж, будучи верующим человеком, мог допустить себе такое. А я ей сказал: «Сестра, просто он верующий духом, а разум его мирской». Возлюбленные христиане, настало время, чтобы наш разум также стал христианским. Очень часто мы духом служим Христу, но наш разум остается в демонических оковах. Давайте верить и служить Господу не только сердцем, но и душой и разумом. Когда пара принимает решение вступить в брак, они влюблены друг в друга всем сердцем, душою и разумом. Они начинают жить друг для друга. Пришло время полюбить Господа не только нашим духом, но нашим разумом и всем сердцем, всей сущностью. И это заповедь. Давайте хранить Божьи заповеди. Аминь.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

осень, время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Мир прекрасен, только ты мой друг. Ты несчастен, потерял покой.

0: могущество твое навсегда распял. Одиночество твое навсегда распял.
1: Бог может исцелить тебя прямо сейчас. Просто помолись ему. Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 сентября. Молитвенное бремя. Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Третья книга Царств, 8:28. Иногда, молясь о других людях, вы можете получить от Бога так называемое молитвенное бремя или бремя ходатайства. Бремя — это то, что отягощает ваше сердце, кажется вам крайне важным, то, от чего вы не можете освободиться. Вы можете не знать, что такое молитвенное бремя, и не понимать до конца этот духовный процесс, но иногда вы чувствуете, что обязаны молиться. Некоторые люди призваны молиться о чем-то конкретном. Например, мой муж молится об Америке. Я знаю людей, которым поручено молиться об Израиле. Одна женщина рассказала мне, что она молится о ветеранах войн. Бог дает людям разные молитвенные поручения, чтобы охватить все нужды, существующие в мире. Мы не должны молиться об одном и том же, иначе останутся проблемы, о которых никто не ходатайствует. Постарайтесь увидеть, к чему побуждает вас Бог, и молитесь об этом. Один из способов, которыми Бог обращается к нам, — это молитвенное бремя. Мы не всегда услышим от Него конкретные слова, но при этом почувствуем груз ответственности, беспокойство за чью-то судьбу. Бог тем самым побуждает нас молиться об этих людях и проблемах. Обратите внимание на то, какие молитвенные бремена возлагает на вас Бог, и проявите верность, исполняя их. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь о ком-то, помните, что кто-то другой молится о вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему я должен нести наказание за преступление Адама и Евы, которое не совершал?
1: Ну, смотря как посмотреть, за какое преступление человек несет ответственность. Когда мы смотрим на сцену, которая описывает суд у Великого Белого Престола, то там ясно говорится о том, что люди были судимы соответственно тому, что они делали. Они делали. Не Адам за них сделал, это то, что они делали. Когда мы говорим о природе греха и природе грехопадения, мы имеем дело с очень интересным явлением. Мы имеем дело с внутренней претензией на независимость от Бога. Эта претензия унаследована людьми от Адама, но эта претензия их собственная. Это не Адамова претензия. Каждый человек рождается на земле, и каждый человек сам самостоятельно претендует на то, что он сам может определить свою жизнь. Он независим от Бога. Он сам знает, что правильно. Он сам знает, что хорошо. Удовлетворение его желаний является наивысшей ценностью. То есть это проблема каждого отдельного человека. Это не проблема Адама. Адам и Ева являются родоначальниками человеческого рода. И они в огромной степени определили качества, в которых человеческий род существует. То есть они в огромной степени повлияли на то, какими рождаются люди. Их грех обусловил состояние каждого человека, который появляется на земле. Но каждый человек, появляющийся на земле, появляется со своим собственным грехом, не с грехом Адама и Евы. По этой причине, когда мы говорим о том, что мы будем нести или люди несут наказание, мы, в принципе, или Христос понесет наказание за ваш грех, или вы будете нести. Другой альтернативы нет. Причина, почему это происходит, заключается в том, что человек грешен. Вы грешны. Вы имеете внутреннюю претензию на то, что вы независимы от Бога, что вы имеете свою собственную точку зрения на жизнь, и вы живете достижением своих собственных желаний. И это и является грехом. Так вот, именно по этой причине нужно было прийти Иисусу Христу, именно поэтому и нужен Иисус.

0: Иисус нужен для того, чтобы мы могли признать, что у нас в самой сути, в сердце что-то неправильно. Не только какое-то действие или ряд действий, которые я сделал неправильно, а моя базовая позиция неверна перед Богом. И поэтому, признавая это, мы будем искать того, что Иисус сделал для нас, или сделал ради нас на Голгофском кресте. Вот поэтому мы будем искать спасение в Иисусе Христе, который и назван новым Адамом. В послании к Римлянам в 5 главе сказано о том, что Иисус, Он – это второй Адам, то есть от Него начинается новая раса. То есть у каждого человека, который появляется на земле, у него есть возможность родиться заново. И вот точно так, как он рожден от Адама, живет во грехе, точно так, родившись от Иисуса Христа, человек может унаследовать новую Христову природу. Он унаследует Его праведность. И, естественно, он унаследует свободу от вины, которую Иисус заработал на Голгофском кресте. И поэтому он, конечно же, будет свободен и от наказания, которое угрожало ему до того.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Минута назидания.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Беременная служанка Фелицитата была осуждена на мучение, и в темнице пришло ее время родить. Во время мук рождения она несколько раз простонала. «Вот ты теперь не можешь перенести легких страданий без стонов. Что же будет, когда бросят тебя диким зверям?» — сказал ей темничный страж. «Теперь я терплю одна», — отвечала она, — «а тогда будет тот терпеть со мною, за кого я хочу пострадать». Обе мученицы, мать и дочь, претерпели борьбу с дикими зверями и усечение мечом. До последнего момента они прославляли своего Спасителя. Вот так-то.
2: Вечные хиты.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Псалом 21. Боже мой, для чего ты оставил меня? Сокрушенный мой вопль так далек от спасения. Вопию темной ночью, томлюсь среди дня, и не стало душе моей успокоения. Но ты, святый, живешь среди вечной хвалы, на тебя уповали отцов поколенья. Я же червь, чьи размеры ничтожно малы, в поношении у ближних всегда и в презренье. Все, кто видит, бронятся, скандалят со мной и кивают во след, словно стал я безроден, говоря за спиной: ему Бог дал покой, пусть спасет его, если он небу угоден. Я по воле твоей появился на свет, от рождения вложил ты в меня упование. Скорбь близка, а помощника все еще нет, на тебя я оставлен в одни испытания. Словно стадо тельцов обступили меня, как вассанские, тучные, в гордом величии. Пасть раскрыли, как лев, среди знойного дня, тот, что жаждет и крови, и скорой добычи. Я пролился, как будто из трещин вода, и рассыпались кости мои во мгновенье, и растаяло сердце, как воск без следа, силу, как черепок, иссушили волненья. Прилип онемевший язык мой к гортани, приближается смерть, как голодная стая. И кости видны на поверженной длани, делят ризы мои, жребий шумом бросая. Господь всемогущий, яви свою силу, спаси, сохрани от цепей и острогов, избавь от меча и от мрака могилы, и от крепких рогов, что у единорогов, от льва сохрани, от клыков его пасти, от псов сбереги одинокую душу, от всякой болезни, нежданной напасти, в знойный день иссушающий тело и в стужу. Всем сердцем прославлю я имя Господня среди братьев моих в многолюдном собрании. О семя Иакова, пой же сегодня, Бог страждущим помощь дает в испытании и бедным дает за столом насыщение. Да восхвалит сердца имя Бога вовеки. Он владыка народов, дающий прощение, и идущий на смерть не сомкнет свои веки. И потомство мое перед ним долговечно и расскажет о Боге народам грядущим. Потому я в молитве с хвалою сердечной возвещаю о нем, о Творце вездесущем.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Мы желаем вам Божьих благословений и отличного настроения!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание, однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

твои слезы.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: дожди октября.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

поклоняюсь Тебе вновь и вновь. Твои святые небеса так прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь.

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Отблеск искр

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро. Сегодня пятница.
2: Так и есть.
3: И в студии сегодня мы, Юрий и Елена Кривонос, для вас в это пятничное утро, чтобы снова поговорить в прямом эфире на какую-то важную тему. На какую на этот раз?
2: Друзья, поговорим о спасении. Что значит быть спасенным? От чего мы спасаемся? Для чего мы спасаемся? В общем-то, нередко эта фраза, а она одна из ключевых в Евангелии, звучит в наших проповедях и, может быть, стала, ну, скажем так, несколько затертой, что ли. Вот она есть и есть. Мы говорим о спасении, но на самом деле не сильно-то как будто и спасаемся. Не понимаем, куда бежим, от чего бежим и, в общем-то, для чего. Поэтому об этом и поговорим.
3: Ну, прекрасно, если вы смотрите нас в социальных сетях, в прямом эфире, пишите, откуда вы, спасены ли вы, почему вы так думаете, ну и просто пишите, будем очень рады, и это также поддержит и наш эфир, и поможет распространить его еще больше.
2: Нередко, действительно, в церкви задается вопрос, во всяком случае, мы с таким вопросом сталкивались, он, что называется, не в бровь, а в глаз. Спасен ли ты, человек, слушающий вот нас сейчас здесь? Спасен ли ты? И человек начинал задумываться, а спасен ли я? И каждый из нас, в общем-то, пытался, наверное, в своих размышлениях за что-то ухватиться, за что-то, на что-то опереться. То есть вот я спасен, а как я действительно знаю, что я спасен? А то ли я нахожусь в таком месте, да, в очень надежном, то ли у меня что-то произошло очень значимое, то ли еще что-то произошло. Но, в общем-то, слово-то такое громкое – спасение, спасен. Вот спасение мы еще помним с вами, ну, такую, опять же, скорее комическую фразу из фильма или из книги про великого комбинатора. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот, и мы, с одной стороны, думаем, ну вот что такое спасение, от чего и почему? И, в общем-то, когда задается такой вопрос, спасен ли ты, мы начинаем озираться по сторонам и смотреть, где же та опасность, от которой мы спасаемся. Так, где я нахожусь вот в таком месте, чтобы почувствовать себя очень надежным. И на самом деле, ну, не такой простой ответ, как нам кажется. Людям чаще свойственно, когда они говорят о вечном, говорят, что мы спасаемся, мы в процессе. Ну, то есть, как это происходит? Мы стараемся, мы ходим на собрания, мы Библию читаем. Мы на домашнюю церковь ходим, на домашку. В общем, спасаемся. И возникает вопрос, да, от чего спасаемся? И ответ, от вечных мук ада мы спасаемся. Вот туда мы, конечно, не хотим. Собственно, и поэтому вот мы находимся в таком процессе. Кто-то заявляет, а я спасен, громко заявляет. Почему? Потому что я верю во Христа Иисуса, верую в Него, я спасен. Мое спасение не у меня, а у Него. И у Него, может быть, у этого человека другие мотивы. Если кто-то спасается от ада, то он спасается для того, чтобы жить со Христом. Да, вот спасен здесь, скорее всего, знаете, как избран для какого-то большого дела, для служения, для жизни вечной. В общем, избран, скорее как избран, спасение как избрание. Спасение как избавление – это от ада, и спасение как избрание. И, в общем-то, это две таких больших и глобальных, в определенном смысле, точек зрения, которые, можно сказать, о спасении.
3: Но они не противоречат одна другой.
2: Нет, не противоречат. Нет, конечно. Но, вы знаете, вторая включает в себя и первую. То есть спасение как избрание, оно включает в себя и спасение как избавление. А вот спасение как избавление, в нем есть всегда какая-то недостаточность. Ну, к примеру, давайте рассмотрим спасение как исцеление. Опять же, есть история про слепого, это Марка, 10 глава, когда Христос шел по улицам и в Иерихоне, да, и вот слепой сидел и кричал, Вартимей, сын Тимеев как раз, сидел и кричал, прося милостыни, и услышав, что идет Иисус, он говорит, сын Давидов, помилуй меня, то есть не говорит, даже кричит. И Христос призвал его и спросил, что ты хочешь? Он говорит, прозреть хочу. То есть, смотрите, он кричит ему о спасении. Слово «помилуй» — это слово из лексикона спасаемого. Милость всегда связана со спасением. Вот они как-то... или спасение работает по декларации милости. Вот если милость случилась, значит, обязательно есть спасение. Нельзя помиловать кого-то, не спасая его. Это будет насмешка. И вот Христос слышит эту фразу «помилуй меня». То есть кто-то кричит о спасении. Вартимей, сын Тимеев, слепой, кричит о спасении. От чего его спасти? От болезни его спасти. От слепоты его спасти. И Христос говорит ему «прозри». И он прозрел. И Христос ему говорит, вера твоя спасла тебя, вот как интересно, спасла, вот обратите внимание, не просто исцелила, спасла тебя. Но скажите мне, когда мы спасаемся по вере от болезни, гарантировано ли, гарантирует ли нам это, что мы больше никогда не заболеем?
3: Ну, нет, конечно.
2: То есть мы вроде бы исцелились, о, как здорово, но страх заболеть остается. А вдруг опять заболеем?
3: Ну, есть болезни, которые только один раз в жизни люди. Вот переболел, больше не будет, все, иммунитет выработается.
2: Ну, это хорошо бы так, если бы все, понимаете? И от всех были мы спасены, и тогда мы вообще бы жили бы и не знали бы проблем. Но, к сожалению, страх остается.
3: Ну вот, я думаю, вот эта фраза «спасение утопающих, дело рук самих утопающих», она интересная, она отчасти верна, потому что вот если мы посмотрим, например, когда спасают утопающих, да, из воды, то иногда эти утопающие мешают тому, да, кто его спасает. Просто от страха они начинают топить.
2: Так и есть.
3: И поэтому иногда их даже просто как-то обездвиживают легким ударом, чтобы они чуть-чуть это сознание потеряли, чтобы вот взять и вытащить. То есть дело рук самих утопающих, иногда наши собственные руки мешают вот нашему спасению. А иногда наоборот, если это спасение, знаете, сколько людей, которые попали в какие-то опасные ситуации, но спаслись только благодаря тому, что кто-то быстро сообразил и что-то скомандовал правильное, там, если пожар, куда-то выйти, вот там выход, или там нагнитесь, пройдите, вот так вот. И слушаясь вот того человека, который знает, как спасти, вот в этом послушании, и многие вот таким образом спаслись от смерти. Вот, может быть, вот здесь, когда речь идет о спасении вечном, по Евангелию, то здесь есть и наше какое-то участие, где-то вот послушать Бога, который говорит, придите ко мне, примите, следуйте за мною, да, И есть то, что наоборот не наше, чтобы не мешать Богу, не своими силами спасаться и входить в Царство Небесное.
2: Ну вот смотрите, здесь в обоих этих случаях есть одна очень важная деталь. Спасаться самому, в общем-то, ну, как бы это сказать, помягче, ну, невозможно. Угу. Спасение и есть спасение, когда я, ну, практически не способен контролировать ситуацию. Угу. Когда я могу лишь только довериться. А уже если я доверился, то тогда не рыпаться, да, вот как вот этот утопающий. Когда меня просят протянуть руку, я протягиваю руку, но протянув руку, я уже не дергаю ее назад, я позволяю себя тянуть, и тогда, ну, я спасаюсь. Вот когда, например, не только в воде, в болоте человек тонет. Вот там тоже очень важно не дергаться.
3: Не дергаться,
2: не дергаться, но ухватиться за то, что тебе бросили, и держаться как можно крепче. И понимать, что не твоей силой ты спасаешься, а наоборот, твоим бессилием ты спасаешься. И, в общем-то, если говорить, например, в разрезе исцеления, вот он слепой, ведь он кричит «помилуй меня». Само слово «помилуй» говорит о том, что в себе он не находит. Он не предлагает что-то взамен, ему нечего дать. Там он же собирал что-то, да? А вдруг идет доктор, «доктор, возьми мои деньги, но вылечи меня от слепоты». Да ни за какие деньги, если тем более человек слепорожденный. Да? А здесь просто «помилуй». Просто «помилуй, я к тебе руку протягиваю криком моим». Сможешь ты меня выдернуть, да, из моей тьмы, из моего заболевания? И да, он выдергивает. И здесь принцип спасения – это наше доверие, наше полное доверие. Если нам говорят «беги», «бегите от мира сего развращенного», это опять же для нашего спасения. Мы как можем спасаться бездействием своим, да, чтобы нас не затянуло обратно. Также мы спасаемся неким действием. То есть бежите, идите, да блажен муж, который не ходит, как говорят, да, не стоит и не сидит, как написано, да, не ходит на собрание нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит
3: в собрании развратителей.
2: Да, не ходит на пути нечестивых. Да. То есть вот, вот вам, пожалуйста, есть определенный путь спасения, и есть некое действие, которое ставит тебя в разряд спасенных.
3: Ну вот Сергей нам пишет, напоминает, что в слове сказано «благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И мы стоим на этом основании, да, но есть и, как там правильно сказано, «со страхом совершайте ваше спасение». Правильно? Я правильно цитирую?
2: Совершайте.
3: Вот совершайте спасение. То есть, с одной стороны, вот не отдел, чтобы никто не хвалился, мы спасаемся благодатью, по вере. Но при этом нам надо совершать этот путь спасения как-то дальше. То есть вот с чего-то начать, отправная точка, все, не отдел. Вот нас Христос поставил вот на этот путь к небу. Не все на нем стоят, я так понимаю. А вот, ну, дальше мы идем, или как?
2: Ну, я скажу, да, и дальше мы идем, безусловно. Но что значит совершать спасение? Святой, да, освящается еще. Когда ты спасен на пути спасения, наверное, не очень разумно, так сказать, висеть на одном волоске, да, вот держаться за одну лишь травиночку, как бывает, человек, попавший в яму, хватается за любую веточку, но чтобы только вот выйти из этой ямы. И висеть на вот одной веточке, на травинке, ну, на самом деле неразумно. Укрепляйтесь познанием Господа, укрепляйтесь Его Словом, укрепляйтесь Его обетованием, утверждайтесь, делайте свое спасение более совершенным, более надежным. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые тоже нуждаются в спасении, видели надежность этого спасения, видели, что то, что ты предлагаешь, действительно основательно и не приведет снова к тем же самым проблемам, которые у этих людей есть. Вот это очень хорошее свидетельство. То есть мы спасены, мы поставлены на скалу. Но что дальше? А дальше строй дом на этой скале, укрепляй его, строй стены, крышу делай, да, вот делай все, чтобы твое пребывание, оно было надежным, чтобы оно было еще и кроме того, давало пример, было mm-hmm. привлекательным. И чтобы, когда придут какие бури, ты мог устоять. Любопытно, что с одной стороны он нас держит, спасая, mm-hmm. с другой стороны всегда остается возможность выпасть из этой Божьей благодати, потому что у человека есть свободная воля. И когда человек пренебрегает, он может потерять свое спасение. Во всяком случае, мы так утверждаем. Есть люди, которые утверждают обратное, но, опять же, те, которые утверждают обратное, они держатся исключительно верою в то, что Бог их не оставит. Но если вдруг кто-то теряет веру, то тогда заявляется, что, наверное, он и спасенным не был никогда. В спасении есть надежность, есть абсолютная надежность, но как исцеление от заболевания не приводит к абсолютному излечению от этого заболевания, или, скажем так, не приводит к гарантии того, что ты никогда не заболеешь, но если будешь соблюдать определенные правила, то не заболеешь. И даже вот с этим примером мы можем понять, как работает спасение и духовное. Угу. Но если ты избавлен от греха, если вытащен из этого мира идолопоклоннического, да, ты не тонешь в нем уже, ты спасен, угу. Не надо туда снова бросаться. Не надо туда снова идти, только теперь считая, что я могу делать все, что хочу, и уже никогда со мной ничего не приключится, я заговоренный, как некоторые.
3: И ничто мне за это не будет.
2: Да, вот нет, абсолютно так не бывает. Но вот смотрите, мы много говорим о спасении как исцелении. И действительно, спасение как исцеление – это одно из действий Божьей благодати. А следующее, Бог нередко спасает нас, избавляя от физической опасности. И, собственно, этому есть масса примеров, когда, например, в

0: сказать, как этот Бог. Если Бог больше, чем этот, кто может так спасать? Вот обратите внимание, для Навуходоносора, который, в общем-то, ну, был человеком довольно религиозным, он ведь проводил религиозную реформу с его точки зрения. Он ввел единобожие по своему.
1: В своем лице.
0: В своем лице, не только в своем. Вот этот истукан, это же было определенное единобожие. Все должны поклоняться не каким-то там своим богам, а только вот этому, единственному. Вот смотрите на него, он золотой. Но что любопытно, качество, да, или, скажем так, силу спасения, силу Бога, он определял по тому спасению, которое совершилось этим Богом. Вот он приготовил наказание жесточайшее. И кто может помешать? Вот они брошены уже в огонь. Но Бог делает огонь, ну, как бы так сказать, безвредным для этих молодых ребят.
1: Интересно, что все-таки в этом огне кое-что сгорело.
0: Сгорели их веревки.
1: Их веревки, да, которыми они были связаны. То есть мало того, что огонь не навредил, он еще их освободил.
0: Да, но обратите внимание, есть свобода, есть спасение. Есть спасение от наказания, есть спасение от огня этого языческого мира, да. И любопытно, что есть некий выбор вот этих ребят, которые говорят, что «а мы все равно истукану поклоняться не будем». Избавление нас от физической опасности – нередко сопряжено еще и с испытанием. Мы проявим верность божественной истине, проявим ли верность Его Слову. Он силен избавить. Но даже если не избавит, Он проведет. Проведет и через огонь в том числе. И, как пишет Давид в 22-м псалме, «Пойду ли долиною смертной тени?» А твой жезл и твой посох, они успокоят меня. То есть не убоюсь. И вот здесь избавление, как спасение, как избавление от физической опасности, оно имеет тоже некое совершенное действие. Когда человек уже не переживает, что с ним может что-то произойти, потому что знает, как Бог может его избавить. И мы видим, что это нередко происходило и с учениками Христа. И сам Христос о себе говорит, когда идет на страдания, что Он силен уйти от этих страданий, но не делает этого, потому что хочет быть послушным Отцу, а кроме того, ну, Он делает это добровольно, для того, чтобы были...
1: По любви к нам.
0: По любви к нам, чтобы мы были спасены. Ну вот, кроме того, есть еще одна сторона спасения, когда Бог спасает нас от наших личных врагов. Здесь мы вспоминаем историю Есфири, когда некий человек, Ахан, которого используют, явно используют сатана для того, чтобы... погубить весь народ израильский, погубить не только Мардохея, который ему не кланялся, но и вообще весь израильский народ погубить. И Бог видит этого врага. Бог допускает, что этот враг ходит рядом с его народом. Бог допускает, что этот враг угрожает, строит планы какие-то определенные. При том, что лично ему они ничего плохого не делали. Ну, не поклонился, не пал на землю. Стоял и стоял, как бы. Может быть, только голову склонил этот Мардохей, да как он посмел-то. Вот оскорбился уж. Ну, вы знаете, это такая дьявольская на самом деле стратегия. Найти любой повод, чтобы зацепиться, или уже унижать, втаптывать в грязь, пока уже там ничего не останется. А тут, ну, Мардохей, собственно, и не пошел на это. Это, знаете, для нас всегда должно быть определенным уроком.

0: нельзя позволять тем врагам, которые вот наши враги, что называется, по роду своему, да, по определению, которые просто нас ненавидят, нельзя с ними и невозможно с ними договариваться. Потому что все, что они будут делать дальше, это все дальше и дальше и сильнее давить на нас, заставляя делать что-то, что вот, ну, противно благочестивому человеку. Поэтому здесь...
1: Ну, эти враги в нынешнее время часто это не люди, это духовный мир. Такой, ну, бесовский духовный мир.
0: Ну, с бесовским миром никто никогда ни о чем не договорится. Да. Понимаете, это бесполезно. Но бывают люди, которых использует дьявол, и они становятся нашими врагами. И вот Господь обещает нам избавление от этих личных врагов. А когда Ахан задумал самое такое злое действие, они даже столб поставили, на котором вот повесить собирались Мардохея. Сам он на нем повис. Вот, Бог развернул все так, что как раз-таки народ его был спасен, а все враги его были уничтожены. Иногда, знаете, Бог дает врагам нашим проявить себя, что называется, во всей красе, ну, как египетскому фараону, например, чтобы совершить над ним мщение, вот так называемое. Когда человек вот абсолютно отдает себя в руки какому-то злу, вот он доходит до безумия в этом зле, он готов, несмотря ни на что, делать негодное и злое, а в конце концов, делая свой основательный выбор, ну, Бог совершит над ним мщение. Бог его накажет, ну, если мы так можем выразиться. А мы будем спасены и избавлены. Вопрос только вот в чем. Чтобы мы по жизни своей не создавали подобных врагов. А, ну, каким образом? Кто крал, впредь не кради, да? Потому что ты тогда становишься врагом ну, не только человеков, но и Бога, да? Что, ну, они, может быть, и не думали о тебе что-то плохое, и не собирались в отношении тебя что-то плохое сделать. Но, извините, ты живешь нечестиво, хоть и говоришь, что ты благочестивый человек. А вот в этом случае, конечно же, эти самые враги, они становятся неким бичом для тебя. И это не раз было в истории израильского народа, когда они в очередной раз отступали от Бога, Господь вразумлял их, как раз посылая какого-то неприятеля. И этот неприятель, ну, создавая для них проблемы, заставлял их обращаться к Богу. И они, обращаясь к Богу, ну, уже как-то искали избавления, искали спасения, искали милости от Господа, ну и получали эту милость для себя. Поэтому Бог силен избавить нас от врагов. Вопрос в том, считаем ли мы Бога с другом своим, да, настолько, чтобы совершенно полагаться на него в тех случаях, когда с нами что-то может происходить.
1: Прервемся на выпуск новостей.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, продолжаем нашу беседу.
1: Да, приветствуем всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру. В студии Юрий, Елена Кривонос. Мы говорим о том, что значит быть спасенным по Евангелию. Вот в Евангелии, я вспоминаю, есть такая история, притча, да, о вдове, которая к неправедному судье ходила, и там какая-то тяжба у нее была, что-то ей надо было решить, какой-то вопрос, а этот судья, поскольку был неправедный, не хотел ее принимать, но она так настойчива была, что вот в конце концов он принял, и вот Христос говорит, если неправедный судья вот так поступает, то тем более праведный Бог, он услышит. И вот такое место Писания Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, но сказывая вам, что подаст им защиту вскоре. Но вот это вот день и ночь вопли, ведь это какая-то боль, которая, ну, когда человек вопиет, не переставая, в небо, нам хочется, ну, вообще, чтобы, в принципе, ничего с нами не случалось. А если вдруг что-то и случилось, то мы только вскрикнули в небо, чтобы оно вот сразу и как-то решилось. Но бывает, что очень долго не решаются какие-то наши вопросы, и мы чувствуем себя в какой-то западне. Вот как здесь вот этот вот вопрос спасения, избавления от наших проблем?
0: Ну, смотрите, я, размышляя над этим местом Писания, нередко думал, что оно требует от меня, ну, определенных усилий. То есть я должен...
1: Да, вопить день и ночь.
0: Вопить день и ночь, да. А дело в том, что далеко не всегда у людей есть силы даже вот на подобный день и ночь, на подобный вопль. Но мне думается, что это место Писания на самом деле говорит не о нас, а о Боге. Для Него и день, и ночь наши одинаково открыты. Ночью ли мы будем стенать, днем ли мы будем плакать и горевать, или просить защиты, а молча ли мы будем это делать, или громко. Он видит, Он видит. Сказывая вам, говорит Христос, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре. То есть Он планирует для нас защиту. А другое дело, что, знаете, Бог хочет, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. С одной стороны. С другой стороны, любое дело достигнет своего, наверное, какого-то апогея, чтобы предстать пред Божий суд, должно совершиться. И нечестивые, которые нередко становятся врагами благочестивых людей, или даже личными врагами, тоже должны дойти до определенного уровня нечестия. Да, порой нам кажется, что... Ну, не то, что кажется, нам не хочется быть вот этим инструментом в руках Божьих, инструментом Его суда. Нам хочется просто быть избавленными. Но, Господи, прежде чем случилось с нами, где-то пусть издали там туча, и ты сразу уведи нас в какое-то теплое, хорошее место, в какую-то гавань, где мы будем наслаждаться солнышком, и будет все вокруг нас, для нас и замечательно. Но нет, вот она буря, вот она надвигается, вот она рядом, и молнии, кажется, в нас целят. Но... Вот так было с фараоном, с египетским. Казалось, Господи, ну возьми ты просто, наведи сон на этих египтян, и пусть спят себе, сны хорошие видят, а нас выведи. Но, вы знаете, мы так устроены порой, что мы свое спасение по-настоящему способны оценить только тогда, когда по-настоящему оцениваем беду. Когда мы видим, насколько она губительная. Израильтяне бы не вышли никогда из Египта, там было хорошо, они жили в дельте Нила. Они пользовались всеми благами этой цивилизации, поэтому египтяне их так ненавидели. А они же были пришлым народом. И если бы с ними не стало приключиться плохое, если бы какой-то следующий фараон не захотел их всех уничтожить, убивая их младенцев мужеского пола, а потом увеличивая им работы, а потом, когда Моисей пришел их избавлять, еще сильнее ухудшая их положение. Вот тогда вдруг спасение понадобилось, тогда вдруг ради этого спасения они были готовы все оставить, оставить свои дома, оставить все, о чем они... тут же стали сетовать, как только были избавлены. Вот понимаете, а если бы мы не понимали, что над нами нависает, да мы бы никуда и не двигались бы. Ну, Господи, отдай нам просто все, что мы хотим, и врагов от нас убери, а мы будем тут жить, и будет нам хорошо. И куда бы мы ни где бы мы ни появились, вдруг, Господи, пусть все здесь будет для нас. Да не будет. А дар спасения должен быть оценен, должен быть принят. Принят как спасение, а не как нечто, что можно поставить в дальний угол, забросить на самую верхнюю полку. Ну, ладно, спасенный, ладно. Мне и так неплохо, конечно, да, но если нужно еще и числиться где-то спасенным, ну, давайте, ради вашего спокойствия я согласен. Нет, Бог будет проводить, порой через драматические обстоятельства. И личные враги наши здесь как раз нам напоминают. Напоминают. Это, кажется, не вяжется с божественной благостью и любовью. Но, извините, мы в таком мире живем. Христос говорит: «Гнали меня, будут гнать и вас». Разве не мог он так сделать, чтобы ему постилали ковровые дорожки, как звездам Голливуда? Собственно, дьявол ему так и предлагал. Нет, он отказывается. Он отказывается от подобной чести. Она ему не нужна.
1: Но он вообще говорит: горе вам, если все будут говорить о вас хорошо.
0: Горе вам, да. И кроме того, когда мы послушны Богу, обязательно это вызовет конфликты с каких-то сторон. Люди будут недовольны нашим поведением. Мы будем проблемой. Мы будем проблемой, а проблема всегда переходит в какое-то личное качество, когда ты становишься помехой каким-то нечестивым делам. И человек вынужден делать выбор. Он и не хотел бы быть плохим, он хотел быть как все, но рядом с тобой он выглядит негодным. И ему надо либо каяться, либо что-то с тобой сделать, чтобы ты не мозолил глаза. А так и появляются, собственно, личные враги. Ты мешаешь. Ты мешаешь делать нечестивые дела. Ну, что тогда в этом случае? Ну, тогда вот тогда начинаются проблемы. Бог говорит, что Он избавит. Он действительно нас избавит. А следующий любопытный факт спасения. Бог спасает и от политического гнета. Когда угнетение идет по национальности, например, по роду, по расе, по государственной принадлежности, по языку. А любое подобное угнетение противно Богу. И, в принципе, здесь это порой непросто. И для того, чтобы подобное избавление произошло, нужно гораздо больше времени, чем просто избавление от личных врагов. Но, тем не менее, любые режимы, вот такие человеконенавистнические, да, они пали. Они пали, и Бог давал народам избавление от них. И особенно тогда, когда эти режимы, они выступали против его народа. Ну, возьмем хотя бы ту же самую Римскую империю. Ну, в общем-то, толерантная довольно империя. Собственно, и слово «толерантность» одно оттуда и пришло. Это латинское слово. Они готовы были поклоняться всем богам. Но вдруг появляются христиане, которые другим богам не поклоняются, и которые в определенном смысле отделяют себя от общества, но даже не это самое страшное. А в среде христиан ломаются устои такой вот, как бы это сказать, глобальной традиции, где господин есть господин, а раб есть раб, где одни все, а другие ничто. А в церкви все являются детьми Божьими. И причем эти дети Божьи заявляют, что рабами они были, что господами они были, они одинаково спаслись от вот этих всех условностей ради того, чтобы быть детьми Божьими.
1: И теперь они братья и сестры друг другу.
0: И теперь они братья и сестры друг другу. И это, конечно, вызывало в Римской империи страшное негодование среди особенно знати. И гонения на христиан устраивались раз за разом. Это был политический гнет. Запрет на собрание, требование поклоняться алтарю императора, которого считали божественным. В общем, тем или иным образом от них требовали выразить лояльность. Но причем выражение этой лояльности было не в соблюдении закона, а в том, чтобы они поступились заповедью Господней. Заповедь Божия или любовь Христова, или Христова любовь как заповедь, она, она не противоречит закону. Но представьте себе, если закон требует, например, чтобы вы на собрания свои, христиане, не пускали рабов вот в те времена. Или наоборот, чтобы вы не затягивали туда господ, каких-нибудь людей с особым званием, с особым родом или с особой национальностью какой-то. Вот вы пришлые, вот вы сами там себе собираетесь, а нас никого не втягиваете. Вот этих и вот этих, ни знатных, ни незнатных. А как мы можем не говорить о любви Христовой? И мы же не говорим против власти. Наоборот, мы говорим, что слушайтесь власть. Но мы не можем заткнуть Дух Святой, Дух Божий и благодать Христову. Мы сами ею спасены, она говорит в нас. А вот это как раз становится проблемой. И тогда случаются политические гонения. В том или ином обществе, в том или ином виде и форме они происходили. И, на мой взгляд, нет ни одного государства, где не были бы притеснения в ту или иную пору, временной отрезок, так или иначе. Это конфликт власти. Это конфликт власти Божией и власти человеческой. Когда власть человеческая вдруг считает, что она выше, чем Божия, тогда она начинает людей делить одних на других, там, и, в общем-то, возникают самые извращенные формы человеческой власти. Ее нет совершенно и так. Даже самая благочестивая власть человеческая несовершенна. Несовершенны законы, несовершенны правила и порядки. Все время это будет вызывать определенный конфликт. Поэтому избавление от политического гнета в определенном смысле, в глобальном смысле, произойдет с пришествием Христовым. Второе пришествие Христова ознаменует окончательное пришествие Его Царствия. И тогда, как сказано, да, все цари преклонятся перед Ним, все положат власть свою перед Ним. И если кто-то не делает этого сегодня, не разумеет и противится Христу, то завтра он это все равно сделает, потому что Христос придет, и его царствие наступит. И царствие это будет одно. И это как раз то, что не понимал, например, не понимают многие и не понимали многие императоры древнего мира, особенно языческие, которые равняли себя с богами, египетские или фараоны, или вавилонские правители, или даже древнегреческие какие-то цари, римские императоры в том числе, просвещенная христианская Европа, как-то там в ней императоры старались угождать Богу. Но все равно, если мы посмотрим на личную жизнь каждого из них, понимаем, что она далека была от благочестия истинного. И понимаем, что все равно Царство Божие – это царство, которого мы ожидаем. Но ожидая его, не конфликтуем с властью, но тем не менее остаемся верными Богу, потому что верим в Его избавление. И самое важное, наверное, о чем стоит говорить, сторона спасения, это освобождение наше от греха.
1: Вот, наконец-то мы к этому пришли. Мне кажется, это первое, нет? С чего?
0: Ну, это наиважнейшее, понимаете? Но мне кажется, что к пониманию этого мы приходим не сразу. Потому что чаще всего проблемами нашими мы видим как раз-таки внешние обстоятельства. Мы нуждаемся в исцелении, мы боимся, что с нами что-то произойдет, мы сталкиваемся с враждебностью, а кроме того, нам кажется, или может быть действительно это так, мы живем в таком обществе, в таком государстве, в котором нас притесняют, да, и нам хотелось бы избавиться, да. И мы не замечаем за всем этим, что нуждаемся прежде всего в спасении от греха. Мы нуждаемся в спасении от греха. И если бы мы поняли только это, и если бы вот это спасение обрели, то все остальное, как будто, знаете, уже включено. Угу. Да, мы нуждаемся во всем остальном, но есть главное. Все остальное приходящее и все остальное внешнее. Угу. Ну, в конце концов, некоторые могли куда-то бежать и убегали, и в свое время старообрядцы, например, бежали далеко на Урал или за Урал в сибирские леса и жили себе там, как хотели. Трудно, непросто, но жили. Жили и, в общем, наверное, благодарили Бога за свое избавление. Но а что делать с греховностью? С нашей греховностью, сущностью? Мы ведь ее с собой носим. Куда бы мы ни побежали, она с нами остается. И от греховности человеческой и все проблемы-то, все вышеописанные.
1: Ну так и апостол Павел причитает, говорит, бедный я человек.
0: Бедный я человек. Кто?
1: Кто избавит,
0: избавит меня от всего греховного тела плоти? И не избавишься же, оно дано нам, мы в нем уже живем. И кроме того, имеем обетование спасения тела нашего, что и оно будет спасено и избавлено от нашей греховности. То есть верим в преображение Христова. Поэтому здесь, вот в этом смысле, кстати, мы спасаемся. Потому что святой, да, освящается еще, речь не только о духовном, но и о материальном, о телесном тоже. Угу. Если я где-то что-то позволял себе, понимаю, что, да нет, не стоит больше. И хотя бы ради того, чтобы тело мое здраво было, и покорно было мне тело мое, чтобы оно не превращалось в плоть похотливую, да, а чтобы оно было храмом Духа Божьего. И здесь нужна постоянная работа, здесь нужно заботиться о храме своем, потому что храм-то это твой, как бы, но ты в нем как будто распорядитель, чтобы в нем жил Дух Божий, чтобы это был храм Божий, чтобы тебе разделять жилище с ним. А здесь, конечно же, нужно избавление от греховности нашей. И да, вопияли о избавлении от греха, вот здесь действительно вопиять и стоит. И в древние времена, ну давайте с вами прочитаем тот же самый 38-й Псалом, 9 стих. «От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному», говорит Давид. Вот что интересно. Он понимает, что если погрузится в беззаконие, если позволит себе расслабиться, то действительно поругание придет. Любопытно, что вот история такая Давида, когда некий Симей злословил его, и Давид повелел не трогать Симея, говорит, Господь повелел ему делать так. Почему? Видимо, что-то за собой замечал Давид. Понимал, что он несовершенный человек. И знает, что Бог иногда вот вводит нас в ситуации, где нам стыдно. Где кто-то злословит нас. Но у меня тоже бывали такие ситуации, где я поступал, ну, как если бы кто-то сказал, по плоти, да, а меня обличали. Меня обличали, и мне было стыдно. И, Господи, ну почему вот ты так допустил, что я себя вот так проявил? Не достало у меня сил. Тот же самый Давид, он помнил, как он трусливо притворялся безумным перед царем филистимским. И плохо ему было потом. И вот об этом он молится: Господи, ну вот избавь меня, чтобы я потом, чтобы потом какой-нибудь безумный, да, человек, который абсолютно, ну, далек от Бога, да, вдруг брал мои грехи и мою веру и тыкал меня носом. Он понимал это в Ветхом Завете и молился об избавлении. Вот что интересно, не хвалился тем, как он замечательно над собой поработал, а просил об избавлении. А грех очень греховен. И об этом пишет апостол Павел. Грех крайне грешен. Вот он даже не находит другого слова. Например, крайне негоден или крайне опасен, или еще. Он говорит, крайне грешен. Грех – это грех. Нарушение заповеди Божией, и оно понесло за собой столько последствий тяжелых для человека, что сказать что-то, сравнить одним только сравнением, ну, как будто бесполезно. И он говорит, да, мы нуждаемся. Ну, возьмем хотя бы, давайте, пожалуйста, 50-й псалом, 16-й стих, где опять же Давид пишет: «Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду Твою». О чем он здесь говорит? Ведь вверху он пишет: «Научу беззаконных путям Твоим, а нечестивые к Тебе обратятся, избавь меня от крови». То есть, Господи, ну, избавь меня от ситуации, где я, вот не подумавши, схвачу меч или выброшу свой кулак, да, разобью кому-то нос и, вот что называется, святым кулаком, да, по чьей-то грешной физиономии. Вот мы-то говорим это с некой иронией и с юмором, а на деле-то потом неприятно-то. И хочу научать беззаконных путям Твоим, Господи, с одной стороны. С другой стороны, не хочу кровь проливать. Не хочу, чтобы это все приводило вот к такой ситуации. Потому что, когда наша греховная натура вдруг вырывается наружу и начинает творить, как нам кажется, некие божественные правила, все это превращается в жуткое притеснение и в религиозные войны. Поэтому, ну, не дай Бог, конечно, прежде чем, как написано, да, вытаскивать сучок из глаза брата, вынь бревно из своего. И мне здесь нужно избавление. Сучок-то из глаза брата я вынул, а бревно из своего не вынул. Тяжеловато бревно. Кто бы помог
1: вытащить?
0: Ну, Писание
1: говорит, вынь прежде из своего глаза, значит.
0: А как вынь? Вот как? Если брат не может вынуть сучок, а как я выну бревно? Вот понимаете, мне помощь нужна. Господи, заслоняет мне бревно мое взгляд на брата моего. Сам я грешен, сам я грешен. И апостол Павел говорит такую фразу: как ты, обличая другого, делаешь то же. Тебе кажется, что знание законов праведности делает тебя особенным, особо святым. Знание – хорошо. Принадлежность к чему-то высокому – хорошо. Но поведение твое каково? Ты нуждаешься в избавлении. «Придите, купите у меня мазь, — говорит Христос, — которую вы можете помазать глаза ваши, чтобы вам исцелиться, чтобы вам видеть, и одежды у меня возьмите праведные». О собственном избавлении от греха, мы должны беспокоиться гораздо больше, чем об избавлении других. Другим просто помоги, вот сделай доброе, послужи, покрой любовью. Ну, наставь, безусловно, конечно, особенно если у тебя есть слово наставление, пророчеству, если у тебя есть пророческое слово. Спой псалом, Почему нет? В церкви есть как послужить. А помолившись за исцеление, можно помазать человека елеем, и если соделал грехи, простятся ему. Понимаете, вот всегда мы подходим к чему-то важному, к корню мы подходим. Потому что корень всех проблем человеческих – это, конечно, греховность человеческая. Грех наш отделил нас от Бога, непослушание наше. И Бог, протягивая нам руку, напоминает, что эта рука пронзена гвоздями за грех наш. А потому и избавляемся им мы прежде всего от нашей греховности. В Царстве Небесном не будет болезни, не будет притеснения, не будет каких-то политических партий, не будет рас, национальностей и каких-то сословий. Будут верующие, любящие Бога люди, которые живут в Его любви, но прежде чего там не будет никогда. Это греха и непослушание Богу. От Него совершенно там избавляемся. А здесь происходит наше избавление. Ну, вот как-то так.
1: Да, есть над чем поразмышлять снова. Спасибо, друзья, спасибо за ваши комментарии, спасибо за вашу поддержку. Скачивайте наше приложение, если вы еще не установили на свои телефоны, чтобы 24/7 под рукой всегда у вас было хорошее слово, хорошая музыка и больше вдохновения, ну и сил нам, чтобы совершать вот этот наш путь и не потерять спасение.
0: Благословения всем.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание, однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Гордонстоун. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Господь с нами.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Три каменщика. В начале XIV века в Центральной Европе проводились работы по строительству великолепного собора. Руководитель работ был монахом. Ему поручили следить за работой всех чернорабочих и ремесленников, и вот монах решил посмотреть, как работают каменщики. Подойдя к первому каменщику, он сказал: «Брат мой, расскажи мне о твоей работе». Каменщик оторвался от работы и ответил срывающимся голосом, полным злобы и негодования: «Как видишь, я сижу перед каменной плитой метра в высоту, полметра в длину и ширину, и с каждым ударом резца по этому камню я чувствую, как уходит частичка моей жизни. Посмотри, мои руки натружены и покрыты мозолями, мое лицо осунулось, а волосы посидели. Эта работа никогда не кончится, она продолжается бесконечно, изо дня в день. Это изнуряет меня. Где удовлетворение? Я умру задолго до того, как собор будет построен». Монах подошел ко второму каменщику. «Брат мой, — сказал он, — расскажи мне о своей работе». «Брат, — ответил каменщик тихим, спокойным голосом, — как ты видишь, я сижу перед каменной плитой, метр в высоту и полметра в длину и ширину. И с каждым ударом резца по камню я чувствую, что я создаю жизнь и будущее. Смотри, я смог сделать так, чтобы моя семья жила в комфортабельном доме, гораздо лучшем, чем тот, где вырос я. Мои дети ходят в школу, без сомнения, они достигнут в жизни большего, чем я, и все это стало возможным благодаря моей работе. Я отдаю собору свое умение, и он тоже одаривает меня». Монах подошел к третьему каменщику. «Брат, — сказал он, — расскажи мне о своей работе». «Брат, — ответил каменщик голосом полным радости и широко улыбнувшись, — видишь, я сижу перед каменной плитой, метр в высоту и полметра в ширину и длину, и с каждым прикосновением резца к камню я чувствую, что я высекаю свою судьбу. Посмотри, ты видишь, какие прекрасные черты проступают из камня. Сидя здесь, я не только воплощаю свое умение и свое ремесло, я делаю свой вклад в то, что ценю и во что верю. Вселенная, отраженная в соборе, воздаст каждому из нас. Здесь, около этого камня, я нахожусь в мире с собой, и я знаю, что хотя я не увижу этого собора завершенным, он будет стоять еще тысячу лет, олицетворяя то, что истина в нас, и служа цели, ради которой Всемогущий послал на эту землю и меня». Монах удалился и некоторое время размышлял над тем, что услышал. Он уснул спокойным сном, каким не спал уж давно, а на следующий день он снял с себя полномочия руководителя работ и предложил эту должность третьему каменщику.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

упрямство. Да здравствует честь, благородство, культура!

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 сентября. Молитвенное бремя. «Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне». Третья книга Царств, 8:28. Иногда, молясь о других людях, вы можете получить от Бога так называемое молитвенное бремя или бремя ходатайства. Бремя — это то, что отягощает ваше сердце, кажется вам крайне важным, то, от чего вы не можете освободиться. Вы можете не знать, что такое молитвенное бремя, и не понимать до конца этот духовный процесс, но иногда вы чувствуете, что обязаны молиться. Некоторые люди призваны молиться о чем-то конкретном. Например, мой муж молится об Америке. Я знаю людей, которым поручено молиться об Израиле. Одна женщина рассказала мне, что она молится о ветеранах войн. Бог дает людям разные молитвенные поручения, чтобы охватить все нужды, существующие в мире. Мы не должны молиться об одном и том же, иначе останутся проблемы, о которых никто не ходатайствует. Постарайтесь увидеть, к чему побуждает вас Бог, и молитесь об этом. Один из способов, которыми Бог обращается к нам, — это молитвенное бремя. Мы не всегда услышим от Него конкретные слова, но при этом почувствуем груз ответственности, беспокойство за чью-то судьбу. Бог тем самым побуждает нас молиться об этих людях и проблемах. Обратите внимание на то, какие молитвенные бремена возлагает на вас Бог, и проявите верность, исполняя их. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь о ком-то, помните, что кто-то другой молится о вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 сентября, и тема сегодня – «Венец праведности». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Апостол Павел описывает завершение своей жизни. Он знает, что скоро встретится с Господом, и он пишет: «А теперь готовится мне венец правды». Венец — греческое слово «стефанос». Это слово описывало венец, который получали спортсмены, обычно бегуны, после завершения соревнований. Когда бегун или спортсмен завершал соревнование и приходил к финишу, когда заканчивал, его объявляли победителем и на голову возлагали венец. Этот венец, или диадема, означали: «Вот это да! Ты достиг своей цели! Ты превзошел всех, и теперь ты получаешь венец!» Павел приближался к завершению своего жизненного пути. И вместо слов сожаления о своей жизни, вместо сожаления о том, что он сделал, он говорит: «Я не сожалею». И на самом деле я с нетерпением ожидаю встречи с Господом, когда Он наденет на меня свой венец, ведь я, наконец, завершил свой путь, свое ристалище. И Он даст мне награду. Он даст мне венец правды, праведности. Друзья, хочу сказать вам, когда вы придете к финишу, вас тоже ожидает венец. Я хочу, чтобы вы об этом подумали сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки? До последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир. И советы его ведут к счастью прямее.

0: окно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не случая, снова небо попросил.

который приходит от Бога, превосходит все понимание, превосходит все ожидания, хранит сердце наше мир, который...

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Мы цели выбираем, словно в тире, и просто тратим жизнь в режиме блиц. Как много безработных в Божьем мире –

вполне благополучно. И пища есть, и множество вещей. Но Божьим делом заниматься скучно. Не модно, не престижно и вообще. Изменчив мир, а Бог не поругаем. Что сеем, то пожнем, закон простой. Но небу важно, что мы выбираем. Пока мы между небом и землей. Не знаю цифр в масштабе планетарном. Бог дал мне все и более того. Ну как, скажите, быть неблагодарным? Вот и решил работать на него.

0: Библиотека.
1: Здрасте, вы не могли бы мне помочь? Я тут пытаюсь одно место в Библии найти.
0: Ну давайте, я по симфонии посмотрю. Какое слово?
1: Рождество. Р-О-Ж-Д-Е.
0: Я знаю, как пишется Рождество, но сразу могу сказать, в Библии этого слова нет.
1: Как нет? А я думал...
0: Рассказ о рождении Христа есть в Писании, но самого слова Рождество там нет.
1: Как жалко.
0: До свидания.
1: Минутку.
0: Угу.
1: Мне вообще-то не само слово нужно. Я хочу кое-что узнать о Рождестве.
0: Что именно?
1: Я ищу место, где написано про тихую ночь. Ну, знаете, песня такая. Тихая ночь.
0: А опять же, в Библии нет ничего про тихую ночь.
1: Что, даже в синодальном переводе?
0: Я бы вообще не сказала, что та ночь была тихая.
1: Почему вы так думаете?
0: Согласно Библии, ангелы в небе громко пели хвалу рожденному царю.
1: Вот и на. Значит, тихо не было, ангелы пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, та-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Вообще-то они пели «Слава вышних Богу».
1: Что, они не пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла?
0: Нет, вряд ли.
1: Послушайте, да вам нужна новая Библия. Всего хорошего. Пусть еще скажет, что не было Деда Мороза.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрим».

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

равняться с чужими крыльями, когда свои не могут летать. Трудно идти по дороге пустына, если в конце тебя

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 12. О том, что даже свирепость ведущих войну и всякие человеческие беспокойства желают достигнуть мирного конца, без стремления к которому не существует никакой природы. Кто вместе со мною окинет беглым взглядом дела человеческие и природу вообще, признает, что как нет никого, кто отказался бы от радости, так нет никого, кто не захотел бы иметь мир. Те самые, которые желают войн, ничего другого не желают, кроме победы. Желают, следовательно, достигнуть посредством войны славного мира. Ведь что такое победа, как не покорение сопротивляющихся? Когда это совершится, наступит мир. Итак, с целью мира ведутся и войны, даже теми, кто старается посредством господствования войн упражнять воинскую доблесть. Отсюда ясно, что мир есть желательный конец войны. Ведя войну, всякий добивается мира, но никто, заключая мир, не добивается войны. Ибо и те, которые хотят нарушить мир, в котором находятся, не питают ненависти к миру, а желают изменить его по своему произволу. Не того хотят они, чтобы не было мира, а того, чтобы он был таким, каким им хочется его видеть. Затем и отделившиеся от других через возмущение, если не будут поддерживать хоть какого-нибудь мира со своими сообщниками или соучастниками в заговоре, не достигнут того, к чему стремятся. Да даже и разбойники, чтобы сильнее и безопаснее вредить миру других, стараются быть в мире с товарищами. Даже если бы нашелся между ними один, обладающий такими огромными силами и до такой степени опасающийся сообщников, что не доверился бы никакому товарищу и, делая засады и нападения в одиночку, производил бы разбой сам, реже и убивая кого мог, то и такой непременно сохранял бы какую-нибудь тень мира с теми, кого не может убить или от кого желает, чтобы они скрывали его действия. В собственном же доме, с женою, с детьми и со всеми другими, кто бы там ни был, он, конечно, старается жить в полном мире. Исполнение ими его воли по одному его мановению доставляет ему удовольствие. Если этого повиновения не бывает, он раздражается, волнуется, настаивает на нем, и, если это необходимо, устанавливает в своем доме мир путем самых свирепых мер. Он понимает, что мир этот невозможен, если в домашнем союзе не будет все подчиняться одной известной власти, которую он и представляет собою в собственном доме. Поэтому, если заявят ему о своей покорности очень многие, город или народ, и будут подчиняться ему так же, как он хотел, чтобы подчинялись ему в его доме, он уже не будет прятаться в укромных местах в качестве разбойника, а поставит себя открыто в высокое положение царя, хотя в нем останутся та же жадность и та же злость. Итак, все желают быть в мире со своими, от которых хотят, чтобы они жили по их воле, ибо, ведя с кем-либо войну, хотят сделать их, если возможно, своими, и, покорив их, наложить на них законы своего мира. Но представим себе кого-нибудь таким человеком, какого изображает поэтический и сказочный рассказ, именно по причине несовместимой с общежитием лютости, выставляя его скорее получеловеком, чем человеком. Царством его была уединенная дикая пещера, а злость его была такой единственной в своем роде, что по ней дано было ему его имя. Никакая супруга не обращалась к нему и не отвечала ласковой речью. Не было детей, с которыми он бы шутил, когда они были маленькими, или которым бы приказывал, когда подрастали. Не имел он удовольствия вести беседу ни с одним другом, даже с отцом Вулканом, которого он был гораздо счастливее, по крайней мере в том отношении, что сам не родил подобного чудовища. Ничего никому он не давал, но у кого мог и когда мог отнимал, что хотел и сколько хотел. Тем не менее, в самом уединении своей пещеры, земля которой, как описывается, была всегда тепла от только что совершенного убийства. Он не желал ничего, кроме мира, чтобы никто не докучал ему, чтобы чья-нибудь сила или страх перед кем-нибудь не тревожили его покой. Желал он, наконец, иметь мир со своим телом, и, насколько имел, чувствовал себя хорошо. Держал он в повиновении свои члены, и когда его смертность возмущалась против него в случае недостатка в чем-нибудь и возбуждала мятеж голода с целью разорвать связь между душой и телом и удалить первую из последнего, он с какой только мог поспешностью умиротворял ее, грабил, убивал, пожирал. Лютый и свирепый, он мир своей жизни и своего благосостояния отстаивал с той же лютостью и свирепостью. Следовательно, если бы тот мир, который он весьма старательно сохранял в своей пещере и с самим собою, желал он сохранять и с другими, его не называли бы ни злом, ни чудовищем, ни получеловеком. Или если от общения с ним удерживали людей наружный вид его тела и извергаемое из уст смрадное пламя, то возможно, что он свирепствовал не из страсти вредить, а по необходимости, ради поддержания жизни. Но его не было вовсе, или, что гораздо вероятнее, он не был таким, каким описывает его поэтический вздор. Не будь Кокус выставлен с крайне дурной стороны, Геркулесу было бы мало чести. Итак, подобного человека или получеловека, как я сказал, вероятнее всего не существовало, как не было в действительности множества других поэтических вымыслов. Ибо и самые свирепые животные, от которых он заимствовал часть зверства, потому что назывался и полузверем, охраняют в известном мире свой род, совокупляясь, выводя, рождая, согревая и питая детей. Хотя по большей части они необщительны и скитаются по одному, не как овцы, олени, голуби, скворцы, пчелы, а как львы, лисицы, орлы, сычи. Какой, например, тигр не мурлыкает потихоньку своим детям и не ласкает их, укротив свое зверство? Какой коршун, сколько бы в одиночку ни кружился в воздухе за добычей, не соединяется в пару, не вьет гнезда, не высиживает яйца, не кормит детенышей и не сохраняет в возможном мире как бы домашнего общения с матерью своего семейства? Тем более человек некоторым образом законами своей природы располагается к вступлению в общение и к сохранению мира, насколько это от него зависит, со всеми людьми. И когда злые ведут войну ради мира своих и желают, если это для них возможно, сделать своими всех, чтобы все и вся покорялись одному, то почему делается это, как не потому, что из любви или из страха они подчиняют свои действия его миру? Так гордость превратно возражает Богу, ибо она ненавидит равенство с товарищами при подчинении ему, но старается наложить на товарищей вместо него свое господство. Ненавидит она правый мир Божий, а любит свой неправый. Не любить, однако же, какого-нибудь мира она никоим образом не может. Нет такого противоестественного порока, который изглаживал бы до конца следы природы. Итак, что мир несправедливых по сравнению с миром праведных не может и называться миром, это ясно тому, кто умеет предпочитать правое неправому и упорядоченное превратному. Ведь и то, что превратно в какой-нибудь части, какую-нибудь и с какой-нибудь частью чего-либо, в чем находится или из чего состоит, непременно умиротворено, иначе оно не существовало бы вовсе. Например, кто-нибудь висит головою вниз. Положение его тела и порядок членов, очевидно, превратны, потому что то, чему природа назначила быть вверху, оказывается внизу, а что по природе должно быть внизу, стало вверху. Превратность эта возмутила мир плоти, и потому болезненно. Тем не менее, душа находится в мире со своим телом и заботится о его спасении, а потому и есть кто скорбит. А если бы вследствие болезненности душа отрешилась от тела, вышла из него, и тогда, пока удерживается связь членов, остающаяся продолжала бы сохранять некоторый мир в своих частях, был бы еще тот, кто висит. И когда земное тело тянется на землю и удерживается петлёю, на которой повешено, оно стремится к состоянию своего мира и, как бы голосом своей тяжести, просит места, на котором бы могло успокоиться. И бездушное уже, и лишённое всякого чувства, оно не меняет своего естественного мирного положения, когда достигнет его или будет в него приведено. Если будут применены врачебные средства и уход, которые не допустят разложения и разрушения наружного вида трупа, и тогда некоторого рода мир будет соединять части с частями, и всю массу приурочат к земному и соответствующему, а потому покойному месту. Если же бальзамирование употреблено не будет, а будет все предоставлено естественному ходу, то труп как бы испытывает мятеж от разделившихся на партии и потому не соответствующих нашему чувству, ибо именно это ощущается в зловонии до тех пор, пока сольется со стихиями мира и по частям и понемногу войдет в их мир. При этом ничто, однако же, не происходит помимо законов Верховного Творца и Распорядителя, который управляет миром всего. Когда из трупа большого животного рождаются животные мелкие, в силу того же закона Творца всякий атом служит мирному благосостоянию их душонок. И когда тела умерших пожираются другими животными, они куда бы ни растаскивались, с какими бы вещами ни соединялись, в какие бы вещи ни обращались и не изменялись, встречают те же законы, во всем разлитые к благополучию всякого рода смертных, умиротворяющий, соответствующее соответствующим.
2: Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь, мой любовь.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое,

Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Полагаясь на обетование. Благодаря Божьему предваряющему обетованию мы можем претендовать

мог радоваться, осознавая, что может быть ранен или убит? Давид отвечает: «Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Псалом 20. Этот ответ Давида может изменить всю жизнь. «Я столкнулся с сильным врагом, который полон решимости уничтожить меня, но в моей душе царит мир». Почему? Господь предвидел эту битву, и Он щедро осыпал меня заверениями в своей любви. Мой враг может заставить меня поколебаться или даже упасть, и в какой-то момент может показаться, что я побежден. Но Бог сказал мне, что стоит мне подняться, и Он тотчас даст мне силу, и я выиграю сражение. Перед тем, как отправляться на войну, Давид засвидетельствовал о своей вере. «Ты возложил на голову его венец из чистого золота». Венец из золота, о котором говорит Давид, является символом победы и господства. Давид говорит: «Я иду на войну, всецело полагаясь на данное мне Богом обетование. Он сказал, что я выйду из сражения с венцом победителя». В этом заключается суть Божьей предваряющей благости. Он предвидел все наши трудности, нашу борьбу с грехом, плотью и дьяволом. И по своей милости Он уплатил наш долг до наступления срока Его уплаты. Наша победа была добыта сначала им. Божья предваряющая благость простирается особенно к тем, кто любит Иисуса, но был уловлен в сети греха. Господь заверяет нас, что даже если мы на какое-то время и были побеждены, то непременно выйдем из битвы с честью. И все потому, что Иисус уже уплатил наш долг.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

смерть в воскресенье, Божий дар, наше спасение.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщила РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Гордонстоун. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего». И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, как ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзались внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Глава 6. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря «Истина, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва по удостоверению оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга пророка Сафонии, глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь. И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, и истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. И будет в день жертвы Господней. Я посвящу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посвящу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Глава 2. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня?» Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому. Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская. Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушним овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Амоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, Моав будет как Содом, и сыны Амона будут как Гомора, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, ефиопляне, избиты будете мечом моим, и прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня, и покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в разных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиную, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Глава третья. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним, разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары». В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, Джерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, Джерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот, я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлище, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь.

Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

суперлайнера мы с вами отправимся в будущее. Мы отправляемся в лучшее будущее человечества. Пристегнуть ремни.

слушаете Радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Это было
1: Гарик,
0: что?
1: Потрясающая вечеринка.
2: Спасибо, ребят, спасибо, что зашли.
3: Анжела, стол без плодов.
4: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
3: Не забудьте передать имениннику от нас привет.
0: Такого салюта я тебя не ожидал.
5: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
1: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
4: Обязательно, пока, заходите еще. Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
6: Да уж бабахнули, так бабахнули.
4: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
6: Не знаю, ты же мать. Я думал, ты его позвала.
4: Я не звала, я думала, ты позвал.
7: На Рождество не забудьте о Христе.
8: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
9: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

Живем на сцену мы тут! Иисус Воскресе!

0: близко.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Алексей Алексеевич, что делать, если пастор и совет старейшин – женщины? Библейское ли это явление?
1: Ну, очень интересный вопрос, который связан с состоянием церкви в последние годы, или даже десятилетия, или, может быть, даже столетия последние, когда этот вопрос стал все более и более актуальным. Он связан с несколькими факторами. Во-первых, он связан с либеральной попыткой переосмысления Священного Писания, то есть его более образного трактования разных мест, где под современные идеи стараются подогнать какие-то истины. Например, идея эмансипации прав женщин, когда женщины стали признаваться в обществе, когда они стали занимать руководящие посты все больше и больше. И мы видим, как это стало влиять на церковь. И тогда некоторые люди или часть церкви, они стали применять это к ясным местам Писания, говоря о том, что это имеет какую-то культурную особенность, то есть это было верно тогда, сегодня мы живем в другом мире, и поэтому это должно рассматриваться по-другому. Кроме того, есть еще одна причина, почему это становится актуальным. Сегодня мужчины становятся все более и более ленивыми, или меньше мужчин, которые берут на себя ответственность, и вот остаются активные женщины, которые активнее проявляют свою ревность и вот где-то становятся руководящими. Есть целые деноминации, для которых это считается нормальным. Но давайте посмотрим на то, что говорит Священное Писание. Библия говорит о ключевых принципах и причинах, почему мужчина сотворен для одной роли, а женщина существует, сотворена для другой роли. Ключевые принципы заключаются в том, что они функционально разными сотворены. Они абсолютно ценны, и у них одинаковая ценность в очах Божьих, как их душ, но вот функции для них разные. Дело в том, что руководство или власть, они сопряжены с определенной степенью нагрузки. Это очень трудная задача. Она влечет за собой определенную необходимость быть твердым, быть последовательным, быть глубоко рационально мыслящим, способность выдерживать давление. Всякий человек, кто был в руководстве, в церковном руководстве, в частности, знает, что это такое. Здесь нужно иметь очень хорошую, глубокую, развитую эмоциональную жизнь для того, чтобы ты не был подвержен разного рода давлению. Так вот, оберегая женщин от этого, чтобы сохранить их мягкость, сердечность, теплоту, чтобы сохранить их роль, для которой они созданы, как созидательницы домашнего очага, как матери, как жены, и даже как вот той части церкви, которая создает эту атмосферу тепла, любви, добра, Бог забрал, Он не позволил им участвовать в этой или нести эту нагрузку. Вот почему в первом послании к Тимофею мы ясно видим, где сказано о том, что жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Ясно сказано, что это в контексте церкви. И дальше, как противопоставление этому сказано, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости, в целомудрии, спасется здесь в смысле ее значимость восстанавливается через ее влияние на детей, там, где необходима ее мягкость, там, где необходима ее сердечность. И сразу же после этого мы видим в 3 главе сказано, но епископ должен быть непорочен одной жены муж. Ясно сказано, что служителем может быть или должен быть мужчина, тот, кто создан для этого. Правда, здесь нужно сделать одну оговорку. В каких-то ситуациях мы видим в истории Священного Писания, в истории Церкви, мы видим обстоятельства, в которых женщины вынуждены были брать на себя руководство. Например, в истории моей семьи было время, когда в церкви, где была моя мама, одновременно арестовали практически всех мужчин. И собирались женщины, Они собирались и открывали Священное Писание. Они читали Библию, объясняли ее, как могли, и молились вместе. Это вполне естественно. Женщина может это делать. И некоторые женщины очень хорошо могли бы это делать. И они, возможно, и делают это в каких-то исключительных случаях. Но это не является Божьим стандартом. Бог приготовил для женщин совершенно другую роль, более женственную, чем бремя власти.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

что-то все

Я смотрю на маленьких детей, которые бегают у нас в церкви в перерыве воскресной школы. Думаю, какие они счастливые. Они как будто бы то поколение народа Божьего, которому дано было войти в землю обетованную. О Господи, как же мне хотелось, чтобы они не увидели той грязи, из которой Ты забрал нас, их родителей. Папочка наш Небесный, я должен признаться, если бы не Ты, то многих из этих малышей просто не было бы на свете. Так же, как и не было нас, растоптанных грехами и пороками. Тогда, в день распятия, люди, издеваясь, надели на Тебя терновый венец, называли Тебя царем иудейским. Спасибо Тебе,

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

Дрожит вся земля, смерть побеждена. Расселись камни, отверзлись гробы. Смерть отступила, жизнь победила. Распятый воскрес навсегда. Христос воскрес, песни славы гремят. Господь навеки смерть поразил. Христос воскрес, песни славы звучат. Князь жизни смерть победил.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 сентября. Напоминайте Богу Его Слово. «Я поставил сторожей на твоих стенах, Иерусалим, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, Его слуги, стоящие на молитве, напоминающие о Господе, о Его обещаниях, не умолкайте». Книга пророка Исаии, 62:6. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы напоминали Богу те обещания, которые Он дал нам. Лучший способ сделать это — приводить в молитвах отрывки из Его Слова. Бог очень дорожит Своим Словом, и мы должны относиться к Нему так же. Он открывает Свою волю на страницах Слова, которое является надежным способом слышать Его голос. В расширенном переводе Библии второй стих из 137-го псалма звучит следующим образом. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за Твою любовь и доброту, за Твою истину и верность, потому что Ты прославил Свое Слово и Свое имя больше всего остального и возвеличил Свое Слово превыше Своего имени». Этот стих указывает на то, что Бог ставит Свое Слово даже выше Своего имени. Если Он до такой степени ценит Слово, то и мы должны поставить изучение Слова и размышления над Ним на первое место в своей жизни. Мы должны любить Писание, позволить Ему укорениться в нашем сердце, ценить Его превыше всего остального и включать отрывки из Него в свои молитвы. Когда мы дорожим Словом, следуем Ему, делая все то, что я упомянула выше, мы пребываем в Нем. Смотрите Евангелие от Иоанна, 15:7. Пребывание в Слове и пребывание Слова внутри нас придает нам уверенности в молитве и помогает получать то, о чем мы просим. Когда мы молимся по Слову, менее вероятно, что мы станем молиться о чем-то несоответствующем Божьей воле. Иисус Христос — это живое Слово. Смотрите Евангелие от Иоанна, 1 главу, стихи с 1 по 4. Пребывая в Слове, мы тем самым пребываем во Христе, и это наполняет наши молитвы необыкновенной силой. Божье Слово на сегодня. Божье Слово обновляет ум и учит нас думать так же, как думает Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 73. Учение Асафа. «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего, эту гору Сион, на которой Ты веселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище». «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших, показывали себя подобными поднимающими вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева, и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами, предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле». Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змеев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь, ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя твое. Не предай зверям душу горлицы твоей, собрание убогих твоих не забудь навсегда». Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.
2: Глава 7. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чрез Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Леви, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручателем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного.
3: Вы слушаете план победы.
1: Книга пророка Наума, глава 1. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкосиянина. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущее в ней. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Глава 2. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте, но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех
2: потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище до львят, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих и наполняющий добычу пещеры свои и логовища свои похищенным? «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львят твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих». Глава третья. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются от трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» «Разве ты лучше, но Амона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и левийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей. Огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину и справь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но и эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетается, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои. Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом постоянно.

Ну все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

0: Non. Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Одиночество. Какое из испытаний для человека можно назвать самым большим и тяжелым? Много может быть мнений по этому поводу, но те, кто прошел многие трудности в своей жизни, однозначно назовут одиночество. А точнее, чувство оставленности. Если вы читали «Таинственный остров» Жюля Верна, то, возможно, обратили внимание на того персонажа книги, что был найден на необитаемом острове. Сложнее наказать, сильнее, чем одиночество. Красиво умереть в кругу врагов бывает легче. Христос пережил одиночество, и не просто одиночество, а абсолютную оставленность. Он принял на себя наш грех, и святой Бог отвернулся от него. Боже мой, для чего ты меня оставил? Страдания в распятом состоянии, терновый венец и горящие раны от плетей не несли столько мучений, сколько нереальная пустота. Рядом с сыном в самый великий и тяжелый момент его агонии не было отца. Это было жестоко и несправедливо – умирать, терпя муки, не имея возможности протянуть руку или почувствовать на себе ладонь того, кому ты дорог. Христос умирал один – за нас. Так, как должны были умирать мы, каждый, в своих грехах и бунте против Создателя. Но взяв на себя наше одиночество, пережив разлуку с отцом, Христос, воскреснув, принес нам великую надежду – слова «Не оставлю вас и не покину». Ничто во всей вселенной не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе. Никакие наши ошибки, отступления и слабости, даже согрешения не заставят Бога отказаться от нас, если только мы продолжаем уповать и верить. Мы не одиноки и никогда не будем одиноки. Христос связал себя с нами навечно. И если посмотрим вправо и влево, увидим Его Церковь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете
3: «Христианское радио».

Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя.

0: Пастор Алексей, что Библия говорит человеку, который не может простить самого себя?
1: Очень интересный и очень важный вопрос. Дело в том, что когда люди говорят о прощении или непрощении самого себя, чаще всего они упускают из вида некие факторы, которые играют здесь очень важную роль, и они имеют такую особенность скрываться или остаться незамеченными. Дело в том, что когда мы говорим о том, чтобы человек имел прощение, то прежде всего имеет значение прощение, которое исходит от того, против кого мы согрешили. И это, конечно же, прежде всего Бог. Бог является главным судьей. И по большому счету для каждого из нас прежде всего важно, простил ли нас Бог. Потому что именно Он, в конце концов, будет с нас спрашивать. И именно Его отношение и играет колоссальную роль. Правда, здесь есть еще один фактор. Если мы согрешили против людей, и вот тогда важно знать, а простили ли нас эти люди. То есть мы ищем прощение тех людей, против кого мы согрешили. Правда, здесь очень часто нам приходится сталкиваться с ситуацией, в которых некоторые люди не хотят простить. И нам трудно этим управлять, мы не можем добиться прощения. Но Библия упрощает это все, и Библия говорит следующее. Первое послание Иоанна в первой главе сказано следующее. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Говорит о том, что каждому человеку нужно, во-первых, ходить во свете. Что это значит? Это значит, вот такой, какой ты есть, предстать перед Богом, и такой, какой ты есть, предстать перед людьми, с тем, чтобы быть готовым там, где ты виноват, просить прощения, быть готовым признать Божью оценку самого себя, того, кто ты есть, и что происходит с тобой. Если это произойдет, или тогда, когда это происходит, Библия гарантирует, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и Бог прощает нам грехи, то есть Он принимает нас, Он принимает или устанавливает мир между собой и нами. Это, по большому счету, самое важное, то, что в действительности играет роль. Правда, здесь возникает ситуация, когда человек очень неловко чувствует себя. И он неловко чувствует себя не по отношению к Богу, не по отношению к другим людям, а ему как бы стыдно за самого себя. И он не может избавиться от этого чувства. И вот именно здесь люди и применяют эту фразу. Они говорят, тебе нужно простить самого себя. На мой взгляд, это неправильная формулировка, неправильный подход. Простить самого себя чаще всего в этом отношении имеет дело, эта фраза имеет дело с определенными ожиданиями от самого себя, у которых человека были, или претензиями. Человек претендовал на определенную значимость. В соответствии с этой значимостью он должен был бы поступать благородно, или правильно, или точно, или еще как-то, как это было, выразилось в его представлении, в его уме. И вдруг он не оправдал своих собственных ожиданий, и поэтому он чувствует себя очень скверно, он чувствует себя очень неудобно в этом положении. В действительности, чтобы помочь такому человеку, ему нужно понять одну простую истину, понять, что он грешник, понять, что его значимость не в нем самом, а в Иисусе Христе. Ему нужно принять прощение, которым простил его Бог в Иисусе Христе. Это не столько простить самого себя, сколько признать то, что Бог позаботился о нем и послал ему прощение, когда он послал сына своего на Голгофский крест, для того, чтобы он не только покрыл его своей кровью и смыл с него грех, а для того, чтобы он вот такого, какой он есть, грешного, несовершенного, принял и сделал частью своей семьи и наполнил своей славой, наполнил смыслом и наполнил своей значимостью. Это самое большое, что нужно человеку, который не может

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Давай с тобой идти одной дорогой, давай с тобой вместе строить храм, такой, в котором светлых окон много, в котором петь и радоваться нам. В нем будет все, и музыка молчания, и чистый фимиам горячих глаз. Пусть все начнется

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи. Твой крест. Одному человеку казалось, что он живет очень плохо. И пошел он однажды к Богу, рассказал о своих несчастьях и попросил у него: «Можно я выберу себе иной крест?» Посмотрел Бог на человека с улыбкой, завел его в хранилище, где были кресты, и говорит: «Выбирай». Зашел человек в хранилище, посмотрел и удивился: каких только здесь нет крестов, и маленькие, и большие, и средние, и тяжелые, и легкие. Долго ходил человек по хранилищу, выискивая самый малый и легкий крест, и, наконец, нашел маленький, легонький крестик, подошел к Богу и говорит: «Боже, можно мне взять этот?»
1: «Можно», — ответил Бог. «Это твой собственный и есть».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Этими словами поддержки и утешения ободряет Господь всех верующих в Него людей. Не бойся. Так называется и сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
2: Есть одно повеление в священных писаниях, которое повторяется чаще всех других. И повеление это состоит всего лишь из двух слов. «Не бойся». Я не подсчитывал, сколько раз эти два слова «не бойся» повторяются как в Ветхом, так и в Новом Завете, в Библии, но их много. Почему именно это повеление? А по той причине, чтобы мы имели правильное представление о том, кем является Бог. Видите, цель врага душ человеческих, то есть дьявола, оклеветать Бога, то есть представить его лживым, нелюбящим человека. Поэтому не мудрено, что излюбленным методом дьявола является клевета, что на Бога нельзя надеяться. Что говорит дьявол, когда мы первый раз слышим его голос в Едемском саду? Поместив Адама и Еву в прекрасном месте, Бог заповедал человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И теперь слушайте, что говорит змей-дьявол женщине. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю? Иначе говоря, может ли такое быть, что Бог запретил вам есть от какого-то дерева в этом райском месте?» Что делает дьявол? Он ставит сказанное Богом под вопросом. Неужели Бог вам сказал такую вещь? Может ли это быть? Если так, тогда значит, что Он вас в чем-то ограничивает. Он вас лишает свободы. Он что-то удерживает от вас. А разве это любовь? И тут женщина попадает в его западню, потому что включилась в разговор с ним. «Плоды, — говорит она, — с дерев мы можем есть». Только плодов дерева, который среди рая, сказал Бог: «Не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Еве вообще не следовало вступить в диалог со змеем. Она, по-видимому, хотела что-то больше узнать. И заметьте, как она преувеличивает запрет. Бог просто и ясно говорит: «Не ешьте», а она добавляет, что якобы Бог сказал также: «И не прикасайтесь к ним». Она уже поддалась клевете дьявола на Бога. Она как бы говорит: «Да, Бог так строг, что Он не только запретил нам есть от этого одного дерева в раю, но даже запретил прикасаться к нему». И это дало дьяволу возможность нагло пойти в лобовую, без всяких церемоний и деликатностей. «Нет, не умрете», — говорит он. Теперь он уже прямо заявляет: «Бог лжет. Нет, вы не умрете». Это он вас пугает. Он не хочет, чтобы вы знали то, что он знает. Он ревнив, и поэтому запретил вам есть плоды именно с этого дерева познания добра и зла. Разве это любовь? Съешьте и увидите, что ничего не будет. Вы не умрете. Но вместо этого вы будете как боги. Так они и сделали. И в этот самый момент в них произошла страшная вещь — духовная смерть. И одновременно началось физическое омертвение. Одним из результатов их грехопадения было, что впервые они ощутили, что такое страх. От страха, случившегося вследствие их непослушания, они скрываются от Бога. Но это им не удалось. Видя их прячущиеся среди деревьев рая, Бог задает Адаму вопрос: «Адам, где ты?» И как отвечает Адам? Слушайте: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Так в первый раз они пережили стыд и впервые ощутили страх. И теперь после этого печального момента в истории человечества, как ни странно, но мы постоянно слышим тот же голос Господа Бога, говорящего: падшему грешнику, человеку: «Не бойся, не бойся, не бойся». И эти чудные слова мы слышим вплоть до последних страниц этой чудной святой книги Библии. Еще на первых страницах Библии сказано, что сразу же после того, как человек согрешил, Бог опроверг клевету дьявола, дав обещание, что он уже усмотрел спасение рода человеческого смертью сына своего. Не успел человек испытать весь ужас быть отлученным от Бога, Бог, обиженный человеком, но продолжающий любить его, провозглашает, что он уже нашел прощение и восстановление к общению с собой согрешившего человека. И обратился он с этими словами к змею дьявола. Слушайте: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это было предсказание о Спасителе мира Иисусе Христе, который зачатием от Духа Святого родится от Девы и своею смертью на кресте Голгофском одержит полную и окончательную победу над дьяволом. 2000 лет тому назад это первое пророческое слово самого Бога исполнилось, когда Иисус Христос умер за нас и в третий день воскрес. И сегодня Он жив, дорогие друзья, и приглашает к себе каждого, каким бы страшным грешником он или она не были, и обещает полное прощение всех грехов. В Библии сказано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вы слышите? С дерзновением! Прочь всякий страх! Христос устранил причину страха своей смертью. Он взял на себя твой и мой грех и принял наказание за него на себя, поразив этим дьявола, отца лжи, чтобы меня и тебя освободить от последствий греха, то есть вечное мучение в аду. Поэтому с дерзновением, мой друг, ты можешь прийти к Богу сегодня во имя Иисуса Христа и там получить милость и благодать и прощение Его. Он примет тебя таким, каким ты есть, ибо приходящего ко мне не изгоню вон, говорит сам Иисус Христос.

Ну вот и все. Надеюсь, наша передача ободрила вас. Напишите нам об этом по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.

жизни. Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.